Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени, маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня.

меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: я ее люблю.
1: Радио «Рокс».

осень на минутку бросив одинокий солнечный денек. Он тоскует в небе, догадаться мне бы, отчего не весел парень.

мной было. Может быть, сошла с ума память, развлекалась и, зайдя с тыла, нас ударила судьба лбами. Дунул легкий ветерок с юга, бросив под ноги сюжет к песне. Посмотрели мы на друг друга, улыбнулись и пошли вместе. Эх, жизнь, река, вот тебе моя рука.

сбежать и не уплыть в ластах. Я стихами рвал твое сердце, и ресницы хлопали часто. Было мне, наверное, лет 20, зубы белые, а шаг твердый. С кем попало, не хотел знаться. Ты красивая, а я гордый.

0: Радио Рокс.
1: Свеча горела на столе. В подсвечнике стоят. И воск, растаявший, стекал. Бархатным ковром накрыла землю ночь. В глазах блестит свечи огонь. Он мысли гонит прочь. К утру сгорит, и лишь пятно напомнит мне о ней. Свеча хрупка и недолга. Среди больших огней свеча горела на столе. Ей задал я вопрос: ты хочешь, чтобы я задул тебя? Ответ ее был прост: свеча живет тогда,

создать другим и светом озарить. Свеча живет тогда, когда она горит. Свеча, я уберу тебя подальше от злых глаз и буду нежно доставать в потоке сладких фраз. Послушай, хочешь, жизнь продлю, ты долго будешь тлеть. О нет, сказала мне свеча, мне легче умереть. Свеча живет так.

Ночью падает снег на твои ресницы. Все замирает нежной тишиной. С нашей души улетают птицы. В уютный покой. Твой темный лог упал на спину белоснежную, и так же быстро замело наши чувства нежные. Мои слова и действия не спасут нашу прелесть.

соседом, как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.

Яна потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: от души. Рокс.
1: Расскажи мне, сердце, где ты прячешь боль? Отчего ты плакал?

Потерялись ключи, потерялись ключи, ключи счастья весны потерялись. Наши юности дни, наши юности сны, не зови, не ищи, потерялись.

так дальше жить нельзя. И слова все не те, и дела все не те, не услышит, никто не поймет. Сам во всем виноват, жизнь прошла, как во сне.

0: Рокс.
1: Проблема раз, отказ, а что который час? Да ладно, слушай, дверь открой. И вот не надо этих твоих фраз. Зачем мне этот геморрой?

Переменная облачность сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. В Гомеле днем до 24 тепла, в Бресте до 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов, в Витебске и Минске сегодня плюс 21.

0: что выбирает душа.
1: Расправляя крылья, мы летим и, вдыхая счастье, обретаем. И, горя в огне, мы не горим,

гола, давая мне понять, что не нужно мне питать надежду. А я так хочу тебя обнять, и чтоб было все у нас, как прежде.

И мы взошедшие наверх искали правды не у тех, но от прозрения путь к просветлению получит каждый там свое.

0: Рокс. Песни, что душа выбирает.
1: От души отлегло, вечер жмется в стекло, над оврагом тумана полет. Руль привычный в руках, и дороги река под колесами тихо плывет. Не трешься

стали мысли легки, и огней маяки мне подскажут крутой поворот. Я к тебе возвращусь, и усталость, и груз мне машина с пути не собьет. Не трешься, не грусти.

вся дорожная пыль. Радио.

0: и прибыли, неразрывно связаны с риском получения рака.
1: Доброе утро. Радио Рокс.

А если вспомнишь меня, прошу тебя, улыбнись. Улыбнись, вспоминая меня. Улыбнись, вспоминая меня.

Ля. Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. Рокс. Лучшие песни о главном.

Переменная облачность сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. В Гомеле днем до 24 тепла, в Бресте до 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов, в Витебске и Минске сегодня плюс 21.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Переменная облачность сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. В Гомеле днем до 24 тепла, в Бресте до 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов, в Витебске и Минске сегодня плюс 21.

0: наши песни.
1: И сотен дней из суматохи серых будем, из лабиринтов улиц замкнутых навечно.

там есть у нас мозгами по раскине. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших

Переменная облачность сегодня в республике и во всех городах вещания. Радио Рокс Белгидромет обещает без существенных осадков. В Гомеле днем до 24 тепла, в Бресте до 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов. В Витебске и Минске сегодня плюс 21.

что идет от сердца, до сердца и доходит.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: наши песни.
1: Море бурное, я стою на берегу. Небо хмурое, а я люблю, люблю.

0: где радость и досада, как глоток. Только это все придет потом. Там хотелось красоты вновь и вновь, и рвал я розы.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: В Беларуси 9 утра. Доброе утро.

белую не сбросить, все как в жизни есть. Цыганка нагадала заново начать.

0: наша любовь, я гадаю спелою.
1: Радио Рокс. Лучшие песни о главном.

дайте мне крылья на прокат. Полечу своей мечте навстречу, сам проверю, правду ль говорят.

Переменная облачность сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. В Гомеле днем до 24 тепла, в Бресте до 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов, в Витебске и Минске сегодня плюс 21.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Только по 24 мая. Хит цена. Товары с максимальной выгодой.
3: Зефир глазированный «Кафе де Пари» всего 3,69 за 300 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Да, по правде говоря, все мы люди разные. И даже иногда не подарки. Но, тем не менее, на Роксе встречаемся по выходным. Здравствуйте, дорогие наши люди.
2: Доброе утро всем, кто любит жизнь за то, что в ней есть вот такие вот шикарные солнечные весенние выходные.
1: Прекрасно, да. С вами, как всегда, оптимисты выходного дня, утро, вечер, ночи, Константин Дмитриевич Каштанов.
2: И Александр Владимирович Барский. Доброе утро, наши.
1: С этого мгновения мы ближайшие. Ближайшие три часа все цело ваши. Да. Жизненные истории, анекдоты, игры, пляски, песни. Все будет здесь, на Роксе. Так что присоединяйтесь, подключайтесь и не теряйтесь. Из наблюдений, Костя, кстати.
2: Давай.
1: Ты знаешь, что по выходным дням будильник – это совершенно бесполезная вещь.
3: Почему?
1: Его можно выбросить,
3: да,
1: и забыть, или подойти.

0: Дарить другу, если он ему еще нужен. Потому что выходные дни в это время года находятся люди, счастливые обладатели триммеров.
1: Да, есть такие,
0: знатоки утренних трав, потому что они считают, что трава утром имеет особую силу.
1: Так.
0: Неважно, какая трава. Понятно. Поэтому ее нужно как можно скорее, до обеда. Часов это к 7. Лучше всего в 7 утра, в выходной день, в субботу или вот завтра, например, в воскресенье, начать эту траву, как говорится, укращать. Поэтому он не даст тебе поспать. Да, конечно, есть особо сознательные владельцы, счастливые обладатели триммеров, которые ждут этого момента до хотя бы до 9 утра или до 10, когда начинаются наши люди. Но в большинстве своем 7 утра, говорят, это самое подходящее время. Поэтому, если вы сегодня проснулись под звуки чарующих триммеров, я вам сочувствую и могу даже поздравить вас, потому что вы не опоздали на программу «Наши люди».
1: А подскажи мне, а ты сегодня под звук чего проснулся? Под звук триммера тоже?
0: Это ж наболевшим, конечно.
1: А,
0: будто,
1: да, наболев.
0: Будто неугомонный сосед по даче, либо работник ЖЭСа.
1: Значит, даю выход из ситуации, Александр. Вот с сегодняшнего дня вы даете мне свои будильники, я их перенастраиваю, и теперь в течение года у вас на будильнике будет звук триммера. И как раз к следующему сезону триммера вы так привыкнете, что все он вас больше беспокоит.
0: Спасибо, добрый человек, да, и тебе за это расцелую в уста сахарные. Есть люди, которые обладают вот такими инструментами, о которых хочется заявить. Вот стесняешься просто прийти к соседу и сказать, смотри, какой перфоратор, смотри, какой у меня триммер есть, или какую новую стереосистему я купил. Нет, надо вот тихонечко как-то дождаться, когда все придут домой, или когда все еще будут такой расслабляющей утренней неги еще спать.
1: Взбодрить
0: их, да, перфоратором или триммером.
1: Да, именно так. Но, Саш, такие вещи кто-то покупает, кто-то получает в дар, а есть люди, которые такие вещи еще и находят.
0: Может быть. Мол, может быть, если нашел, но тут, конечно, сам Бог велел его в 7 утра.
1: Мое, надо испробовать.
0: Да, сегодня мы решили эту субботу, 23 мая, объявить днем находок. Вот такой неожиданный поворот с триммером, ты понимаешь?
1: Именно так, ну а почему бы и нет? Триммеры наверняка эти люди тоже где-то находили. Ну не все же
0: кто-то
1: их получили.
0: Кто-то теряет, кто-то находит. Да. Поэтому сегодня мы поинтересуемся у вас и свои истории, кстати, расскажем. А вам вообще везет на какие-нибудь находки?
1: Да, а что ценного и интересного вы когда-нибудь находили? Как поступили с этой находкой?
0: Кстати, да, кстати. Вот по закону, если ты нашел, это не твое.
1: Да.
0: Надо вернуть владельцу.
1: А кому?
0: А где владельцу? Владельца искать. Можно же владельца искать и всю свою жизнь.
1: Можно.
0: Вот,
1: можно.
0: 50 рубликов нашел?
1: Да.
0: Я иду отдавать. Я, правда, не знаю кому, но вот уже...
1: Так, надо в кассу государству отдать. А, продуктовый зашел, отдал.
0: А, все, вот так, да.
1: Все,
0: да.
1: Пожалуйста.
0: Так сказать, отоварил.
1: Отоварил
0: в определенных отделах. В общем, как вы поступили с этой находкой? Ну, а может быть, вы что-то однажды потеряли,
1: да,
0: и вам это помогли, слава богу, быстро найти такие добрые люди, как мы, Константина.
1: Именно так. Расскажите свои жизненные истории счастливых находок, ну или досадных потерь, которые, ну, возможно, хорошо разрешились. Присылайте все свои истории в наш Viber 8033-699-1021. Также принимаем фото, видео, отчеты. Ну а если история совсем уж горячая, можете рассказать ее в прямом эфире. Код Минска 017-363-1013. С удовольствием вас ждем.
0: А может быть, пропала собака, живущая в нашем дворе? Она откликалась на кличку Лисий Детворе. Мы ее найдем, никуда не денется. Ну что, мы начинаем свою работу для вас, чтобы вы красиво и с интересом отдыхали, сказал Александр, потирая свои ручонки.
1: Нормально, Александр.
0: Отлично, Константин.
2: Только наши люди на СМС «Ты спишь?» могут ответить «Сплю».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: А мы сегодня отмечаем с нашими дорогими людьми еще и День находок. Мы у вас интересуемся, а вот вообще вам везет на находки? Ну, только так, честно. Что ценного и интересного вы когда-нибудь находили? Как поступили с этой находкой? А может быть, вы тот самый редкий человек, что однажды что-то потерял, и вам помогли это быстро найти. Ведь это редкий случай. Расскажите свои жизненные истории счастливых находок или досадных потерь. Все присылайте в наш Вайбер 8033-699-102-1.
2: Сергей, наш постоянный слушатель, да-да, в числе первых включился в тему, рассказал историю о счастливой находке и досадной потере. Все в одном, как говорится.
1: Так.
2: Или как шампунь для мужчин. Пять в одном.
1: Пять в одном,
2: и
1: да.
2: И помыть голову можно, и зубы почистить.
1: Да, и побриться, и прополоскать рот.
2: И обувь почистить, если надо. Конечно, Сергей, привет. Находок, ну, просто море было всегда. Работаю почти 30 лет водителем маршрутки. Ну, сам понимаешь,
1: повидал, да? Повидал, да.
2: Но самое крупное и вот даже обидное где-то была, это лет 20 назад. Значит, оставили кошелек, завалился между сиденьями. Но я когда машину убирал, сознательно маршруточники машину убирают после работы, и вот нашел его. Там было просто, ну, немерено валюты.
1: Опа.
2: Зелень была.
1: Здравствуйте. Капусточка, петрушечка.
2: Укропчик, конечно. Кто-то с дачи ехал с урожаями, конечно, потерял. Да. Ну, в общем, я не считал. Просто пресс такой зелени. Через час звонок встревоженного хозяина. Интересно, Сергей, а как он узнал ваш номер телефона?
1: Извините, пожалуйста, у вас пресса зелени не находилась.
2: Петрушку надо в салат покрошить.
1: Очень, укроп не хватает.
2: Вот, типа, не находил ли водитель маршрутки вот мой кошелечек с зеленью?
1: Да-да-да-да.
2: Ну, Сергей, тут совесть как раз-таки проснулась. Да. Он говорит, да, я находил, допустим. Но он говорит, денег нет, привези, в общем-то. Не могу приехать, привези мне, называет адрес.
1: За здорово живет.
2: Сергей, опять-таки совесть проснулась.
1: Так.
2: Поехал к нему,
1: ничего
2: да.
1: Себе.
2: Повез этот кошелек полный зелени. И вот угадайте, как он меня отблагодарил.
1: Давай, Костя, ваше
2: предположение.
1: Там хэппи-энд будет, Саш. Подожди, моргни.
2: Ваше предположение.
1: Там будет хорошая
2: концовка.
1: Вот
2: ты везешь кошелек полный зелени человеку, которого потерял. Ну, опять-таки у тебя проснулась совесть.
1: Хорошо.
2: Вот кричит она просто в тебе.
1: Хорошо, хорошо.
2: Ты рассчитываешь на какую-то благодарность же, наверное?
1: Да, конечно.
2: Или просто добрый самаритянин привез, и все.
1: Я бы на месте мужика, который потерял этот кошелек, сделал бы все по-честному. Забрал бы кошелек, а зелень отдал. Себе бы, да-да.
2: Таких, как вы, мало. В общем, он дал ему бутылку водки.
1: Так.
2: Сергею.
1: Так.
2: В общем, он бросил зелень ему в лицо от обиды и уехал.
1: Все правильно, потому что вот это вот, извините меня, алкогольная проза для водителей.
2: На!
1: Это
2: ты просто меня обесценил.
1: Обесценил и обидел, да.
2: Да, да, да. Кто-то дозванивается, будешь отвечать. Ты сегодня отвечаешь за коммуникацию. Но давайте, прежде чем ты войдешь в контакт первого вида с нашими слушателями, нет, это второго.
1: Второго,
2: первого,
1: да,
2: мы уже вещаем.
1: Да, да, да.
2: Давай полистаем календарь.
1: Давай,
2: истории.
1: Да.
0: Календарь.
2: Попробовал бы ты отказаться.
1: Саш, прежде чем мы начнем листать наш календарь, сегодня очень важный день происходит. Вот прямо сейчас все наши родители и родственники знают об этом. Все, у кого есть выпускники, которые заканчивают школу, сегодня, 23 мая 2026 года. Саш, вот прямо сейчас звучит последний звонок для выпускников.
2: Да, мы это слышим вполне отчетливо. Да, у нас в эфире рядом школа, и там...
3: Дорогие ребята, я поздравляю вас с окончанием школы.
1: Ваш новый путь!
3: Отмотали срок на свободу с чистой совестью. Спасибо вам большое.
1: Впереди экзамены, друзья, не расслабляйтесь. Но хорошей дороги нашим выпускникам и отличных оценок на экзаменах. Пускай все получится.
2: Хорошо. Вот, Константин, как то звучит-то?
1: Конечно.
2: Но с утра нельзя. Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день черепахи. Как мы этот праздник будем отмечать?
1: Очень медленно.
2: Очень вкусно еще. Кстати, ты ел суп из черепахи?
1: Саш, вообще-то это немножечко...
2: В этот день нельзя, если что, я предупреждаю. Сегодня еще Всемирный день спортивной борьбы.
1: Вот это мы любим, уважаем.
2: Мы любим? Это, какую, конечно, ты именно, конечно, спортивную борьбу любишь? Греко-римскую, вольную, свободную, дзюдо или дзю после?
1: Вольную, конечно.
2: Вольную, конечно. Борьбу, да. Потому что ты свободный, вольный человек. И каждый вольный человек предпочитает именно вольную борьбу.
1: Да, да.
2: С самим собой.
1: Слава Богу, да.
2: Продолжите календарь, пожалуйста.
1: Также в календаре еще зафиксирован день дизайнера интерьеров. Очень дорогостоящая профессия. Это я выпускникам намекаю, куда стоит дальше. Да-да-да.
2: То есть уже профориентация сразу. Конечно, чуть-чуть прямо от линейки капельку, пошла. Да. И день кладоискателя. В общем-то, вот этот повод и послужил в календаре в сегодняшней теме.
1: Да, день находок.
2: День находок. У нас же есть еще и календарь народный, которым мы дополняем традиционный календарь. Но чтобы все это было точно подмечено, вооружайтесь самыми точными, Константин, приборами. Это кокошники с фольги, коромысла и грабли.
1: Коромысла, грабли. По народному календарю сегодня отмечается Симон Посев, или же именины матушки сырой земли. Этот день считался у наших предков славян лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе и различных корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно было, ну, знаете, умеючи, в определенное время.
2: Правильно, вот поэтому сегодня вооружились триммерами, и 7 утра начинают искать целебные коренья, вот эту, добывать целебную силу трав.
1: Так вот, смотри, в частности, перед тем, как идти за травами, человек должен был тщательно вымыться и надеть чистое белье, извините меня. А некоторые особо ценные травы полагалось срывать даже нечистыми руками, а через платки или рушники. Кроме того, полагалось обязательно попросить мать сырую землю о благословении, чтобы травы в результате вам помогли. И в этот день пройти по земле босыми ногами очень даже приветствовалось. Говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком.
2: О, да, поэтому красиво. Я, Константин, сегодня на работу пришел босиком.
1: А, это не потому, что ты потерял ботинки. Мы-то что тему объявили, ребят? Он ботинки потерял, ищет вторые сутки.
2: От прадеда пахло ромашкой и мятой. По травам мог пройти босиком. Давайте вспомним добрым словом и людей, которые родились в этот день. Но в разные годы. Их никто не спрашивал. Они взяли и родились. Да. В 1934 году очень важный человек появился на свет для всех любителей музыки, для всех, кто умеет музицировать и, наконец-таки, научился правильно нажимать на клавиши. Черное и белое, чередуя их. Да. Родился Роберт Муг. Это американский изобретатель, создатель электронных музыкальных клавишных инструментов. Прежде всего известен как создатель синтезатора.
1: Браво.
2: Роберт Муг, дорогой ты наш, спасибо тебе за то, что твои музыкальные инструменты вдохновляли таких людей, как Вангелис Папатанасио, один из моих любимых композиторов. Клаус Шульце.
1: Группу Deep Purple.
2: О!
1: Потому что у них почти все на синтезаторе выстроено, и это очень красиво.
2: И про гитары не забывай. И про гитару, какой, конечно, какой хороший человек этот Роберт Мук.
1: Шикарный человек. А вот следующий человек не менее шикарный, потому что, знаете, вы ее очень многие. Сегодня, в 1959 году, появилась на свет советская российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, и, знаете, даже мисс... Он вам не подходит, но мы найдем другого. Лариса Гузеева.
2: Именно так сказали Константину Каштанову, когда он пришел работать на Радио Рокс. Мы найдем другого, да, и все благодаря Ларисе Гузеевой. Прежде всего, она актриса.
1: Конечно.
2: Была замечена многими режиссерами в фильме «Жестокий роман».
1: Так.
2: Очаровательная актриса. Это одна из ее первых ролей. Она очень волновалась, потому что пришлось играть с такими динозаврами, с такими авторитетами уже киноиндустрии, как Никита Михалков. Но потом Лариса Гузеева, видимо, не на ту дорожку творческую пошла и стала сниматься в малобюджетных каких-то странных фильмах, которые вот относятся больше к категории арт-хаус.
1: Ну, такое даже бывает, авторское самовыражение.
2: Хотя очень красивая,
1: вот
2: очень
1: вот
2: красивая
1: все,
2: актриса была, но сейчас прекрасная телеведущая.
1: Уж состоялась.
2: Вот чудесная трансформация. Да. Уж лучше быть хорошей телеведущей, чем так себе актрисой в кино.
1: Сколько
2: и ждать, когда тебя пригласят. Сколько-то что, сколько благодаря ей людей-то счастливых на этой планете стало. Давай мы ее еще раз вот зеленым обведем. Лариса Гузеева сегодня отмечает свой очередной день рождения. Лариса, привет большой, я знаю, что она нас... По выходным слушает.
1: Конечно.
2: Вот, а углядишь и пристроит кого-то из нас в хорошие руки. Вот такими событиями примечателен этот день в мировой истории.
1: Нормально, Александр.
2: Отлично, Константин.
0: Только наши люди могут починить любую поломку синей изолентой.

0: Реклама. Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Только по 24 мая у дискаунтера «Грошик». Завжди тут цены цуд. Масло солодко-сметанковое «Старый Минск». 2,79 за 160 граммов.
2: Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «7 карат».
5: Только три дня, с 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в 7 карат. А также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. 7 карат. Дари себе роскошь выгодно. Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте 7карат.бай.
6: Обещание других забыть.
7: Наши песни.

Переменная облачность сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. В Гомеле днем до 24 тепла, в Бресте до 23, в Гродно и Могилеве воздух прогреется до 22 градусов, в Витебске и Минске сегодня плюс 21.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Нашел, считай, заработал. Так и говорил мой один знакомый еврей. Сегодня, в субботу, 23 мая, когда по стране гремят уже линейки торжественные, последние звонки. Звонят для кого-то из тех, кто много-много-много лет шел к этому. Да. Ждал этого момента, начиная с первого класса. Особо терпеливый с третьего, с четвертого или с пятого.
2: Там дальше университет, работа, семья, вот это.
1: Так просто от вас нет, не отстанут. Нет, ну, на три месяца, да, отдохните, переведите дух, а дальше...
2: Там экзамены, центральные экзамены.
1: Век живи, век учись.
2: Центральное тестирование, там шух.
1: Конечно. Всю жизнь будешь доказывать, что ты не верблюд, а человек. День находок сегодня мы решили объявить. И вот интересуемся, вам вообще везет на находки?
2: Да, что ценного и интересного вы когда-нибудь находили? Как поступили

0: с этой находкой. А самое интересное, мы ищем тех самых людей, которые, может быть, наоборот, однажды что-то потеряли, им помогли это что-то потерянное быстро вернуть. Вот рассказывайте, присылайте все в наш Viber 8033-699-1021.
1: И телефонные звонки есть, Константин на них отвечает, конечно же. И будут истории звучать в эфире от наших слушателей. Всему свое время. Но вот Виктор поучительную историю рассказал. Садитесь поудобнее.
0: Да-да.
1: Слушайте внимательно.
0: Да-да.
1: Был, пишет Виктор, у меня такой случай 5 лет назад. В магазине. Иду, никого не трогаю. Что надо, купил. Смотрю, на дороге 50 рублей лежат.
0: Так.
1: 50 рублей, Костя.
0: Да, это 50
1: Карл, рублей. 50 рублей.
0: Это же 50 рублей.
1: Ну, что сделал Виктор?
0: Что сделал?
1: Он же мимо не прошел.
0: А мне 50
1: рублей, так и просили, возьми меня, Витя, я 50 рублей, мы все твои. Вот, ну и поднял.
0: Так.
1: Забрал себе. Да. Через какое-то время Виктора вычислили по камерам. Приехал домой к нему узнали, где живет.
0: Конечно.
1: Приехал за ним участковый, говорит, отдавай деньги. А нету денег. Участковый берет Виктора, везет в ближайший... Не пункт, а банкомат.
0: Банкомат.
1: Виктор снимает деньги, поскольку налички-то не было, отдает под роспись участковому, чтобы участковый кому-то там вернул, кто потом обратился и нашли по камерам. А как тот... Хотя, да, можно доказать, если ты потерял. Видно же по камерам, что деньги именно твои были.
0: Ну, конечно.
1: Там написано, Константин Каштанов, мои 50 рублей.
0: Все. Он потерял их тогда,
1: Да, действительно. Вот, все, сейчас незримое око наблюдает за нами, видит, поэтому...
0: Ну и спасибо, хотя не всегда выручает.
1: В интересное время живем. Опасно вот что-то поднять даже, забрать те же деньги, которые просто смотрят на тебя и кричат, возьми.
0: Слушай, а мне бабуля с детства говорила, когда видишь на улице лежат деньги, не бери, не твое. Вот все, это табу, нельзя.
1: И сколько раз ты мимо таких...
0: Все. Саш, ни разу не поднимал.
1: Ни разу не пропустил, да?
0: Не надо меня здесь подводить, между прочим. Ни разу не поднимал, мне чужого не надо. А у нас есть, друзья, еще для вас одна очень занимательная статистика.
2: Статистика.
0: Вот... Кстати, Саш, занимательный факт. Я думаю, ты в курсе, но для наших слушателей, особенно молодых, будет интересны эти данные. Беларусь, чтобы ты понимал, занимает первое место в Европе по плотности скрытых в земле сокровищ. У нас за последние 150 лет...
1: Ты знал и молчал?
0: Я знаю и молчу. Вот, у нас за последние 150 лет...
1: А чего это вдруг? Как так получилось?
0: На нашей территории очень большое количество войн и всяких перемещений происходило.
1: Исторически так.
0: Так вот, за последние 150
1: лет... А знаменитый клад Наполеона так и не нашли?
0: У нас,
1: возле Березины.
0: Тоже у нас, скорее всего. Я знаю.
1: У нас.
0: Я все перерыл у себя вдоль западной Березины. Ничего нет.
1: Ты на Свислочи смотрел?
0: Я старался. Нет, туда еще не докопался. Так вот, за последние 150 лет более 1000 официальных кладов найдено на нашей территории. Лидер среди регионов, где больше всего находок происходит, это Витебская область. Там свыше 200 находок. А вот остальные пускай, ну, мы не будем говорить.
1: Правильно, все, кто там с запада не угодно. Гомонные, которым дома скучно было.
0: Конечно.
1: Все на Москву шли через Беларусь и через вот Витебскую область сейчас, современная территория.
0: Да,
1: там что-то находили, зарывали.
0: Так
1: и
0: вот.
1: То, что набрали с собой трофеи, не могли унести.
0: Ну, конечно,
1: то, что там прятали
0: были.
1: До лучших времен.
0: Да, и оставляли вот так вот. Так вот, все эти клады, они, конечно же, регистрируются, запоминаются историками, данные по ним хранятся. И вот касательно этих кладов есть один очень занимательный вопрос. Представьте меня, пожалуйста.
1: Где зарыт клад Наполеона?
0: Не скажу. А вот теперь вопрос. А как вы думаете, а сколько весил самый тяжелый клад, найденный на территории Республики Беларусь? Речь, конечно, о зарегистрированных. Да?
1: Это
0: зарегистрированный вес. Вот он конкретно. Как ты думаешь, какой вот вес клад?
1: Я понял тебя. Я сегодня сообразительный, Константин.
0: Да, да.
1: В адеквате вроде как, пока еще. А давай кило 200.
0: Подожди, кило 200?
1: Сколько вешать граммов? 200 килограммов.
0: Да, я зафиксировал. 200 килограммов. Хорошо. Друзья, вы присылаете свои версии к нам.
1: Запорожец нашли.
0: 8033-699-1021. Еще раз вопрос. Сколько весил самый тяжелый клад, найденный на территории Республики Беларусь? Ждем вашей версии.
2: Только у наших женщин есть сокровенная мечта хотя бы раз сходить с Авоськой в ювелирный.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
7: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Сегодня у нас день находок объявлен в эфире Радио Рокс. И прелюбопытнейший вопрос был у нас сегодня в статистике.
2: Вопрос очень простой, да. Сколько весил самый тяжелый клад, найденный на территории Республики Беларусь? Речь, само собой, о зарегистрированных данных. Версии были совершенно разные, Александр. Вот ваша версия 200 килограмм немножко смутила наших слушателей, потому что...
1: Ну, я на истину не претендую, это предположение.
2: Там пошли версии совершенно потрясающие. Были и 5-7 тонн, и 2 килограмма, и 200, и 175, и 130. Вот все вокруг да около, да все неверно. Кто-то написал скромненько 16 килограмм, кто-то 20, уже поближе к правильному ответу. Но на самом деле,
1: не
2: ближе
1: томи.
2: Всех в данный момент подобралась к правильному ответу Аленка. Она написала 32 килограмма.
1: Ой, как это мило
2: а правильный ответ?
1: Аленка.
2: Аленка, да. А правильный ответ? Да, 30 килограмм.
1: 30 килограмм. Кило.
2: Да.
1: Точно, взвешивал?
2: Да, конечно, я прям с весами мотался.
1: Что это было?
2: Там ситуация какая? Нашли клад, это буквально сундук в земле, внутри которого огромное количество серебра и старой утвари было. Само серебро завесило на 13 килограмм, а вот остатки старой утвари плюс сам сундук как раз-таки до 30, там еще где-то 17 килограмм завесили. Вот он,
1: 30 кило всего вместе с сундуком, да?
2: Да-да-да.
1: Где нашли, кто нашел, товарищи? Есть данные?
2: Саш, нет.
1: Просто посмотреть на такие моменты.
2: По камерам, да? А кто потерял? А может быть, восстановим событие? Да что оно там было вообще? Нет, Саша, нет.
1: По камерам все. Можно отследить.
2: Все народу и в музее, все.
0: Только наши люди, если решат ничего не делать, их не остановить.

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
3: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой.
4: Лапша быстрого приготовления «Доширак» всего 2,69 за 110 грамм.
5: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
0: Радио «Рокс».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Вот если ты идешь, никого не трогаешь.
2: И не трогаешь.
1: Нашел любовь, Константин. Ее надо кому-нибудь вернуть?
2: А ее кто-то ронял?
1: Ну, кто-то, может, и потерял любовь-то.
2: Если кто-то потерял, тогда стоит вернуть. Если никто не терял, тогда возьми.
1: А у него уже вера.
2: Что?
1: А у него уже вера.
2: А, и надежда еще, наверное.
1: Да,
2: вот
1: все, это, хватит,
2: ну, понятно.
1: Хватит,
2: никакой
1: не надо, оставь себе.
2: Я понял, да.
1: Нашел любовь, это судьба. И сегодня у нас день находок объявлен в эфире. Вам вообще вот, везет на находки?
2: Да, что ценного и интересного вы когда-нибудь находили? Как поступили с этой находкой? А может быть, вы тот самый редкий человек, и вы что-то однажды потеряли, и вам помогли это быстро найти. Принимаем все ваши истории, воспоминания, фото, видео, отчеты в наш Viber 8033-699-102-1.
1: Сергей по теме высказался. Ну, да. Сергей, здравствуйте. Пишет вот что. Значит, выставляя леса...
2: Так.
1: Леса строят.
2: Ну, конечно, сосновые сразу.
1: Стоять! Ронять! Смирно разбежались, да. В общем, выставляет леса, чтобы залезть на крышу...
2: Понятно, да.
1: ...дома своего. Так, на крышу дома своего. В работе человек слушает Радио Рокс. Значит, история такая. С дочкой, ей как-то 7 лет, шопили в магазине в городе Гродно. Идем, идем, значит, и дочка показывает пальчиком, на полу лежат 100 рублей. Банкноты одной, да? Белорусских.
2: Так.
1: Ну что, я поднимаю, значит. Посмотрел. Вздохнул. И отдаю на кассу.
2: Так.
1: Не в милицию. Не в кошелек. А на кассу.
2: Ага.
1: Не знаю, вот вернули потом потерявшему. Но вопрос возникает у Сергея, который решил на досуге после этой находки... пересмотреть законодательство Республики Беларусь.
2: Оттянуть.
1: А как же 25% нашедшему?
2: Так надо было ножницами отрезать, и все.
1: Да, а потом возвращать на кассу. Сергей, вот слушайте, Константин, он плохого не научит. Все-таки уже опыт как-никак работать со мной в эфире. Но 25% полагается тому, кто нашел клад.
2: Да, именно так.
1: А к деньгам это отношение не имеет. Ну, к современным банкнотам, во всяком случае.
2: Для кого-то и 100 рублей тоже клад.
1: А вообще, пишет Сергей, работаю водителем.
2: Да.
1: Значит, нашел не один номерной знак на трассе М6, ну и вернул собственнику. Это уже молодец. А вообще, в городе Щучин, на улице заслуженного строителя Рудного,
2: да,
1: жителям города Щучина, привет, есть большая лужа такая, которая практически, наверное, никогда не высыхает. Называем мы ее, и местные жители, Океан Эльзы.
2: Ого.
1: В ней не один номер как-то уплыл с рамки номера, проезжали, да?
2: Да.
1: В общем, обидно, потеряли номер, где-то там был уже. Давай поищем, говорю товарищам.
2: Так.
1: Стали искать. Нашли 7 чужих номеров. Ну, такая лужа. Да, свой не нашли.
2: А 25% с этих 7 забрали.
1: Костя, тебя научат, и сейчас со всех будешь дань.
2: Ну, вообще, да, мзду и дань. А почему бы и нет? Вот, кстати говоря, Светлана поделилась тоже мыслью, то, о чем я говорил. Пишет: здрасте. Знаете, я раньше часто находил деньги на дороге. И не маленькие суммы, а 20 рублей до 40, до 140. Но как только я их находила, в ближайшее время обязательно теряла свои деньги. И большую сумму, чем находила. И вот теперь я не поднимаю деньги. И вот я об этом и говорю. Мне бабуля именно это и говорила. Не мои деньги, не надо трогать, потеряешь больше.
1: Закон финансового равновесия,
2: конечно,
1: в действии.
2: Конечно,
1: ответочка,
2: да,
1: прилетает.
2: Да, всегда. Если вы только не банкир.
1: Надо с кармой поработать.
0: Анекдот.
1: Как часто ты ездишь, Костя, на пикник с женой?
2: Да.
1: Да. Вот представь ситуацию. Так. Мужчина приехал на встречу с друзьями на пикник, взял с собой жену. Ну, усугубил, конечно. Кого посадить за руль? Жену.
2: Конечно, да.
1: У жены, благо, есть права. У меня много раз такие случаи были. Так вот, говорит, садись, жена, за руль, отвезешь меня домой. Она говорит ему: слушай, как я могу ехать, если у тебя не хватает педалей? В автошколе их было 3. Так у меня автомат. Вот только не надо мне угрожать.
2: Понятно. Это классика. У меня такой вот анекдот. Известный археолог убедился, что найденные им возле деревни кости принадлежат собаке. Сейчас он, конечно, очень сожалеет о том, что трогал чужую еду и залечивает укусы.
1: Как вы замечательно обыграли свое имя здесь, Константин.
2: Спасибо большое за уточнение, Александр. Нормально.
1: Да, люди радуются этому анекдоту несказанно.
2: Спасибо, Саш, все, спасибо. Нормально, Александр, нормально.
1: Обращайтесь, Константин.
0: Только наши люди, встретив знакомого и уже назвав его по имени, могут восторженно воскликнуть: «Тебя прямо не узнать!»

0: бонусы еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белый ювелир Торг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на belyjuvelirtorg.by.
1: В Беларуси 11 часов.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Последние звонки для выпускников 9 и 11 классов звенят сегодня по всей Беларуси. Мероприятия проходят в школах, а для выпускников 11 классов праздник рекомендовано проводить на уровне района, города, области. Также в рекомендациях Минобразования сделан акцент на мерах безопасной организации праздника. Например, он должен длиться не более 45 минут с учетом погодных условий. Минобразование вынесло на общественное обсуждение проект о самостоятельной и профессиональной деятельности по обучению детей. Как сообщает БелТА, планируется создать реестр физлиц, осуществляющих такую деятельность. Без включения в этот реестр обучать детей нельзя. Свои замечания и предложения можно высказать на правовом форуме Беларуси по 1 июня. А в вооруженных силах сегодня принимают военную присягу около 10 тысяч новобранцев. Торжественные церемонии проходят по всей стране. Около 2500 человек произнесут клятву в 72-м гвардейском объединенном учебном центре. Церемонии проходят в присутствии родных и близких новобранцев. В церемонии приведения к присяге в Борисовском районе принимает участие президент. В соцсетях белорусы обсуждают большое количество майских жуков. Как рассказали в НПЦ по биоресурсам, у нас обитает два вида майских жуков. Появляются они с конца апреля, порой и раньше, с пиком численности в середине мая. В этом году их вылет не растянут по времени, а синхронный, что местами придает этому явлению вид чрезвычайной массовости. Период нашествия, утверждают специалисты, продлится недолго.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Финальные скидки весны в магазинах на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовые инструменты и товары для полива. За выгодными покупками – в Насенне. Сайт mssso.by. Телефон 029-607-1324.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске и Витебске до 21 тепла, в Бресте до 23, до 24 в Гомеле и до 22 в Гродно. Везде без осадков.
1: Доброе утро.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Положение у нас сейчас, в данный момент, вертикальное.
2: Вертикальное.
1: Здравствуйте всем нашим людям. Константин Дмитриевич Каштанов, он проснулся давно.
2: И Александр Владимирович Барский, который тоже давно проснулся из-за триммера.
1: Совершенно верно, бодр и весел. Радио Рокс и это творческое объединение «Наши люди». Сегодня мы объявили день находок.
2: Именно так. Все не просто так. Мы сегодня День кладоискателя отмечаем, и вот у нас такие вопросы. Вы вообще, вот вам везет на находки? Что ценного, интересного вы когда-нибудь находили? И как поступили с этой находкой? А может быть, вы тот самый человек, что-то, знаете, однажды потерявший, и вам помогли это быстро вернуть обратно, то есть найти. Расскажите нам свою историю, можете прислать даже фото-видеоотчет в наш Viber 8033-699-102-1. Мы с удовольствием расскажем.
1: Расскажем. Татьяна пишет. Татьяна, здравствуйте. В детстве это было, нашла 3 рубля одной банкнотой в телефонной будке. Это было еще в СССР. Константин, заметьте, когда камер, ну еще не на каждом шагу был, и были ли они вообще, я про видеокамеры вообще-то говорю. Сумма на то время, можно сказать, да, приличная. Знаешь, сколько на 3 рубля можно было мороженого купить?
2: Сколько?
1: Ну, мороженое стоило так яблочное, мне нравилось, копеек 9. Пломбир где-то копеек 20 стоил, ну, посчитай, сколько можно было купить.
2: Нехило, да, ладно, хорошо, это много.
1: Значит, много вкусного уже представил себе, как куплю. Выхожу из телефонной будки, после меня заходит парень. Ищу свои 3 рубля в кармане и понимаю, что я, найдя их в этой же телефонной будке, там их и потеряла. Спрашиваю парня, который зашел следом за мной, а не находили ли вы здесь 3 рубля? Он говорит...
2: Не было ли?
1: Нет. Не находил. Опять звоню маме, рыдая, говорю, мамочка, потеряла 3 рубля. Мама смеется и говорит, ничего страшного. Это же были не твои деньги.
2: Все правильно, да.
1: Но больше находок в жизни у Татьяны, кроме мужа, я так понимаю, не было. Татьяна, это, знаете, была судьба. Может быть, вот эти 3 рубля как раз-таки за какие-то страдания, за горести какие-то Татьяне с неба упали.
2: И надо было брать. Наоборот, эти 3 рубля забрали лишнюю боль у Татьяны, и все, и кому-то другому.
1: А мне нравится ваше объяснение,
2: коллега. А такое
1: коллега.
2: Есть. Моя бабуля говорила вот так вот, что деньги, если кто-то забывает, то есть, скорее всего, он с ними не просто так расстался, он оставил с ними что-то. И вот когда человек это подбирает, да? Это что-то он на себя забирает, да, ага. Какую-то хворь.
1: Это либо твоя бабушка так говорила.
2: Это моя бабушка говорила.
1: А у меня знакомый говорил, такие, если ты нашел деньги, такие их надо с друзьями разделить, накрыть так, хороший стол, отметить эту находку, таки, чтобы всем было замечательно.
2: Таки дайте я представлю визуально, какой у него был нос, как у меня.
1: Фамилия у него была Кац.
2: А вот хорошо, это хорошо. Друзья, к нам дозвонилась наша постоянная слушательница Любовь Алексеевна, и у нее есть вот одна очень интересная и, знаешь, поучительная история вот о том, как пытаешься сделать хорошее дело, оно вот не получается.
1: Слушай, приятно начать субботнее утро с любови.
2: Да, согласен,
1: Любовь, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас день находок. Вы что-нибудь интересное находили? Поделитесь.
3: Да, нашла и до сегодняшнего дня не могу забыть.
1: Да, ну расскажите, может, легче станет.
3: Я гуляла в сквере, и на скамейке лежал кошелек. Такой добротный кожаный кошелек.
1: Ну, кошелек. Какой кошелек?
3: Да, вот открываю. Так. Там очень много карточек всевозможных и 50 рублей. Наверное, был бы лучший вариант, если бы я позвонила в милицию. Я позвонила, нашла карточку банковскую, так. Кошельке, и позвонила в банк.
1: Так,
2: логично.
3: В банке, да, в банке мне спросили, обслуживается или нет такой клиент. Есть, сказали. Попросила координаты. Мне его координаты не дали, а взяли мои.
1: Угу.
3: Я сказала, что я хочу вернуть кошелек. Они позвонили этому молодому человеку, владельцу кошелька. И он мне звонит, назначает встречу.
1: Так.
3: Я с этим кошельком пришла к нему навстречу. Подходит молодой человек, такой интересный. И я говорю, вот я нашла кошелек на скамейке, я хочу вам его вернуть. Там много карточек. Он открывает кошелек и говорит, а здесь было не 50 рублей, а 150 рублей.
2: О как!
3: Вот так. И я настолько растерялась. Я даже не знала, как... Я же не могу доказать, что там их не было.
1: Я, Любовь, понимаю вас. Вы рассчитывали просто на человеческую благодарность, чтобы сказать спасибо.
3: Да. Я так расстроилась. Он видит, что я уже чуть ли не до слез. Взял кошелек, даже не поблагодарил и сказал, да ладно, все нормально.
1: Все нормально. Какой вывод можно сделать из этой истории? Вот какие-то же вот...
3: Вот, да, действительно, вот вывод какой. Мне брать, как вы говорите, вообще может быть. Либо может сразу заявить в милицию. Ну вот видите, я решила действовать сама, так да. и получила.
1: Да, да, да, любовь. Я вас прекрасно понимаю.
2: Нет,
1: вот это
2: знаешь,
1: назидательная история для всех остальных, которые
3: хотят разрешить
1: какой-то важный ребус да. без участия милиции.
3: Ну, так, ну, так вот видите, получается так. Да. Позвонила в банк, нашла этого человека через банк. Слушайте, так и получилось.
1: А давайте договоримся, Любовь, в следующий раз. Что-то найдете, звоните на Радио Рокс.
2: Особенно, если это золотом и слитками.
1: Мы найдем и разберем. А там 150 было. Каких 150?
2: Всех 150.
1: Всех 150 было, да. И больше ничего не было. Хорошая история, поучительная. Спасибо вам большое. Если у вас, кстати, подобные истории есть чем прихвастнуть, да. рассказать или в назидание для кого-то, тогда есть у нас номер нашей банковской ячейки. Он совпадает с номером телефона прямого эфира.
2: Код Минска 017-363-1013. Сюда прорывайтесь в прямой эфир, чтобы рассказать свою историю. А если хотите историю нам написать, наш Viber 8033-699-1021 принимает все-все-все. Да и фото, и видеоотчеты тоже. Туда же. Нормально, Александр?
1: Надо делить, Константин. Все отлично.
0: Только наши люди хуже всего переносят здоровый образ жизни.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Очень много сообщений по теме сегодня. День находок объявлен на Радио Рокс. Я так понимаю, тема находок или потерь знакома и понятна каждому нашему человеку.
2: Горячая. И продолжают дозваниваться.
1: И дозваниваться, рассказывают свои интересные жизненные, поучительные истории о находках.
2: Очень-очень-очень. Вот дозвонилась к нам Валентина. Валентина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Константин и Александр. Здравствуйте.
2: Ну, расскажите, что у вас за ситуация произошла? Что вы там нашли?
3: Несколько лет назад, может, 5-7 назад, я ехала с работы домой и зашла в автобус, даже номер 106, скажу, и увидела под сиденьем банковскую карточку.
2: Так.
3: Я прочитала, это была женщина, и позвонила в Беларусьбанк, они мне сказали, что мы не принимаем, не занимаемся, ищите сами. Ну,
2: вы
3: подсказали
2: мне. Беларусьбанк отдать карточку.
3: Да.
1: Кстати, ну, потом
3: что значит мы не принимаем карточки.
1: Разбирайтесь сами.
2: Ну, не хочу, ну, конец дня, ну, сколько можно, ну, Саша.
1: Надо мне домой идти уже, уже ужин давно остыл, муж приготовил. Разбирайтесь сами, прекрасно.
3: Так, ну, в общем, я ее сама разыскала.
2: Да-да.
3: И, значит, мы встретились, она меня отблагодарила, это был как раз июль месяц, и она меня отблагодарила ведром клубники со своей дачи.
2: Серьезно?
1: Вот это,
3: представляете?
1: Представляем, ведро клубники.
3: Очень приятно было.
1: Хорошая история, противовес той, вот когда женщина нашла кошелек с карточками, да, там мужчина говорит, а где еще 150 рублей?
2: Видишь, насколько разные люди.
3: Да, очень благодарна женщина была, что я вот ей вернула и все.
1: Спасибо вам за историю, очень интересная история. Тут, кстати, еще мне историю прислала...
2: Кто-кто-кто? Поделитесь-ка.
1: Елена.
2: Елена, да.
1: Елена. Ничего не находила, пишет она, но однажды потеряла. Это было лет 35 тому назад. Ехала с сыном маленьким в автобусе. Он всю дорогу капризничал, плакал. Сумочка лежала сбоку на сиденье. Ну, я, понимаете, вот на этом нервике... Взяла вот и вышла на остановке. Рядом стоял мужик, всю дорогу возмущался вот этой беспокойной поездке. Как так, мать с ребенком? Что за мужик такой? В общем, вышли с ним на одной остановке. Он увидел, что я оставила эту сумочку. Вот и? Точно знаю. Он видел это, но мне не сказал. Как бы вот решил отомстить. Едет с капризным ребенком, всем вот беспокойство только. А потом вечером позвонил мне, пишет Елена, и предложил эту сумочку выкупить.
2: Выкупить.
1: Там были ключи, паспорт, сберкнижки. Да, вот поэтому по документам-то и вычислил, кто. И это был канун Нового года. Вот такие люди встречаются.
2: Ну, в сугробе его где-нибудь.
1: Имя, сестра! Имя, скажите, что за мужик такой был? Ну, это гад.
2: Ну, конечно, гад. Гад, иначе и не скажешь, Саш. Иначе не подберешь слово.
1: Я расстроился.
2: Я тоже расстроился. Чтоб вы не расстраивались, давайте на звезды посмотрим чуть-чуть.
0: Гороскоп.
1: Думаешь, это успокоит как-то меня?
2: Да, почему нет? Выходной день.
1: Ну ладно, давай попроверим.
2: Да.
1: Овны.
2: Так.
1: В этот выходной стройте себе день тотального отсутствия контроля и планов. Слушай, вроде легчает. Разрешите домашним легкий беспорядок. Отмените все жесткие дедлайны и посмотрите, как приятно иногда просто плыть по течению, не пытаясь руководить этим миром.
2: Все правильно.
1: Я успокоился.
2: Вот, успокоился. Вот хорошо. Тельцы, сегодня вам жизненно необходимо сменить обстановку и выбраться из привычной рутины. Отправьтесь на прогулку в совершенно новый район города или загляните в незнакомое кафе, ну, на чашку чая. Это вернет вам яркий интерес к жизни в эти выходные.
1: Близнецы, в этот выходной похвалите себя за все, что вы уже успели сделать за последнее время. Не стройте грандиозных планов и не думайте о будущих целях. Просто оглянитесь назад. Признайте себя абсолютным молодцом. И начните, наконец-таки, отдыхать. Суббота только начинается.
2: Хочу быть близнецами, если честно. Раки, вот это ко мне. Сегодня ваша главная задача — найти качественный повод для хорошего смеха. Встреча со старым веселым другом или просмотр глупой комедии помогут быстро сбросить лишнюю серьезность, которая слишком сильно давила на вас всю неделю. Ох, давил на меня всю неделю, кстати.
1: Поэтому смейтесь, Константин, прямо сейчас. Вот, считайте, плюс 5 лет к жизни еще добавили. Это я не про статью. Лев, в этот выходной устройте себе... Не смеши. В этот выходной устройте себе день отложенных дел, которые вы постоянно переносили на потом. Да-да. Разберитесь с тем, до чего целый месяц не доходили руки, даже если они с правильного места растут. Но чтобы потом с чистой совестью и с легким сердцем забыть о заботах до понедельника.
2: Вот все, хорошо. Все.
1: Кто в сад, а кто на понедельник?
2: Кто на понедельник? Где вы? Сегодня побудьте немного эгоистом и побалуйте себя чем-то исключительно приятным и осязаемым. Вкусный праздничный ужин, покупка удобной одежды или запредельно долгий сон. Это именно то, чего вот вам сейчас не хватает, и то, что просит ваше тело для комфорта.
1: Запредельно долгий сон?
2: Это шикарно.
1: Это шикарно, об этом я могу только мечтать.
2: Да,
1: а поскольку
2: да.
1: Суббота в воскресенье у нас рабочие дни, но это из области фантастики.
2: Из области
1: Кстати, следующая
2: фантастики.
1: Моя книга так и будет называться.
2: Как?
1: «Запредельно долгий сон».
2: Барского.
1: Да-да-да, ищите в аптеках вашего города. Кто у нас дальше, весы?
2: Весы, да.
1: В этот выходной, весы, займитесь тем, что дарит вам максимальное ощущение легкости и безмятежности. Включите любимую музыку. Например, Ивана Кучина.
2: Хорошо.
1: Почему он тихий, если он шумит? Примите теплую ванну с пеной, опять-таки, под Ивана Кучина. Ну или просто поваляйтесь в кровати. Тот самый запредельно долгий сон.
2: Да-да-да.
1: Помечтайте о приятном и... Смойте с себя напряжение дней. Да, чем хорошо. Лучше смыть напряжение дней?
2: Чем-то игристым.
1: Согласен.
2: Будьте уверены,
1: согласен, не промахнетесь. Так,
2: коллега. Скорпионы, сегодня постарайтесь побыть настоящим 100% домоседом. И откажитесь от лишней суеты. Вам вовсе не обязательно куда-то бежать. Вот уютный и ленивый вечер в родных стенах восстановит ваши истощенные силы гораздо лучше, чем любые шумные приключения или поездки. Вот,
1: Стрельцы. В этот выходной вернитесь к своему старому забытому хобби. Например, нумизматика.
2: Вот хорошо, да.
1: Или банистика.
2: Археология.
1: Но это все коллекционирование вышедших изображений денежных знаков и монет, вот до которого не хватало времени и руки не доходили. Порисуйте, соберите вот что-нибудь своими руками и приготовьте любимое блюдо из далекого детства.
2: Хорошо.
1: Например, брамбрулет. Это творчество поможет переварить накопившиеся эмоции и немножко расслабит вас.
2: Да, козероги, вот, Саш, наконец до тебя добрались. Козероги, сегодня обязательно выйдите на прямую связь с природой, чтобы заземлиться. Даже полчаса неторопливой прогулки в ближайшем парке, но строго без телефона в руках, помогут вам моментально перезагрузиться, почувствовать себя живым и спокойным.
1: Ой, как мне это надо. Я уже практически заземлился. Якорь бросил, точно. Водолеи, в этот выходной просто наберите номер человека, по которому вы уже давно и очень сильно скучаете. Скажи, привет, Наташ. Привет, Саш. Короткий, но искренний теплый разговор с близким человеком станет для вас самым лучшим и действенным лекарством от накопившейся усталости.
2: Приятно.
1: А игристо никто не отменял.
2: Конечно, никто. Это можно вкупе. На рыбы. Сегодня вам жизненно необходима абсолютная тишина вокруг. Выделите в своем расписании хотя бы пару часов, когда вас никто совершенно точно не будет дергать. И побудьте наедине с собой, чтобы, наконец, услышать свои истинные желания. Ну а самое главное, друзья, помните, звезды в гороскопах много чего рекомендуют и обещают. Но вы же знаете, что наша судьба в наших руках. Действуйте с уверенностью. Нормально, Александр?
1: Я плачу, Константин.
2: Я тоже.
0: Только наши люди знают, что утренник – это мероприятие. Дневник – книжка, вечерник – студент, а ночник – лампа.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велика, в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа Бай.
11: Только по 24 мая у дискаунтера «Грошик».
12: Завжди тут цены цуд. Морозиво «Наше дятинство». Пломбир 99 копеек за 70 граммов.
13: Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
14: Радио «Рокс».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Да, везет же нашим людям на находки. А кто-то теряет. Сегодня у нас день находок объявлен. И вот кто-то даже решил поблагодарить, пользуясь случаем, хорошего человека. Слава богу, они есть.
2: Слава богу, спасибо большое.
1: В нашей земле и в нашей стране. Надежда пишет. Хочу вот через вашу программу, наши люди, выразить благодарность человеку, который нашел мой кошелек. Это было вот не так давно, перед Пасхой, в Витебске, около магазина, район Билево.
2: Билево, да-да-да.
1: Ну и передал найденный кошелек в милицию.
2: Так.
1: Ну и знаете, что там было самое ценное? Там были чеки на подгузники, так как у меня мама инвалид первой группы, я закупила подгузники, а чеки положила в кошелек на сумму более 700 рублей, которые потом нужно было сдать в центр адресной помощи.
2: Понятно, чтобы сопоставить потраченные деньги.
1: Да, ну в милиции мне, конечно, контактных данных этого человека не дали, чтобы его отблагодарить. Понятно, конфиденциальность. Герои тоже должны быть неизвестными.
2: Ну вот, кто бы вы ни были из Витебска, если вы тот самый человек, честь вам и хвала, спасибо большое, что выручили человека. Так было бы гораздо грустнее. На 700 рублей.
1: Вера в человечество ко мне вернулась, Константин.
2: И ко мне тоже. Но это традиции наших людей, друзья. А я предлагаю поиграть в традиции не наших людей.
0: Наша игра.
1: Предложение принято. Вы услышите, как всегда, вопрос из области традиций. Нелепых каких-то законов или правил, которые были кем-то приняты и работают в других странах мира. Иногда они смешные, иногда нелепы. Мы пытаемся разобраться в этих традициях. И вот Константин копанул сегодня из истории штат Флорида. Это USA, Соединенные Штаты Америки.
2: Да,
1: странные люди там живут иногда. Но вот разберемся в правилах и законах именно этого американского штата.
2: Друзья, как только вы услышите наш вопрос касательно традиций не наших людей, возьмите свои телефоны, наберите наш Viber 8033-699-102-1 и введите версию своего правильного ответа. Ну и, конечно же, всех победителей мы объявим и почествуем. А вот теперь давай во Флориду и правда. Во Флориде у дайверов и охотников за сокровищами существует ритуал. И даже не просто ритуал, Саш, а строгое табу на один очень интересный фрукт. Профессиональные дайверы, которые ищут золото на затонувших испанских кораблях, строго соблюдают жестокие современные табу. А именно, в день погружения на борту поискового судна категорически запрещены эти фрукты в любом виде, даже если это сок или изображение на майке. Это считается проклятием, которое притягивает шторм и поломку оборудования.
1: Какие суеверные.
2: Также интересно, что корни этого запрета имеют историческую подоплеку. Считается, что эти фрукты портятся быстрее других фруктов. И при гниении они выделяют невидимый газ, из-за которого весь остальной провиант на корабле созревает и сгнивает за считанные дни. И это приводит к голоду и цинге среди команды, ну, где-то в средние века. Вот тогда это приводило. Более того, поскольку данный фрукт достаточно плавучий, при кораблекрушениях приплывающие спасатели чаще всего видели именно его и называли этот фрукт проклятым грузом впоследствии. А вот теперь, внимание, вопрос. А какой фрукт флоридским дайверам не то что есть, а даже в виде изображения запрещено носить? Какой?
1: Вы меня спрашиваете?
2: И тебя тоже, Саша.
1: Ну, пусть будет ананас.
2: Хорошо.
1: Но не точно, это не точно.
2: Ананас.
1: А мы ее. Да, вот ваши версии принимает наш Viber 8033-699-102-1. Какой фрукт, согласно суеверию, категорически отрицают в работе, в употреблении, не берут с собой на поиски, приключений?
2: Дайверы во Флориде.
1: И искатели сокровищ.
2: Да, ни в коем виде. Нельзя. Никак.
1: Пишите, через несколько мгновений подведем итоги.
0: Только наши люди могут восторженно материться на красивый закат.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: В ОМО с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМО. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМО.бай.
3: Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона Бай» и по номеру 7176.
5: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788, сайт lotos-vitebsk.by.
6: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
7: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. АЭС 727-95-46.
8: Радио Рокс.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Да, друзья, возвращаемся к нашим дайверам, которые находятся где-то там во Флориде, где-то там.
2: Ну, это не наши, это американские дайверы.
1: Ну, а и что, вдруг там есть Иван? Ну, какой-нибудь наш Иван там сидит и говорит, да, ребят, вы, конечно, молодцы, что этот фрукт не любите. И жует его в этот момент. Почему бы нет? В общем, традиция там есть, очень странная, специфическая. У этих дайверов строго-настрого запрещается в день, когда они собираются нырять, искать сокровища в воду, искать всякие корабли, не то, что есть этот фрукт. Даже изображение этого фрукта должно отсутствовать на корабле. То есть на майках, хоть где-то, нельзя, чтобы оно присутствовало. Потому что этот фрукт считается проклятым. И у этого всего есть историческая подоплека. Потому что раньше считалось, что этот фрукт быстрее других созревает. И когда созревает, он выделяет ядовитый газ, из-за которого все вокруг начинает вызревать еще быстрее.
2: Кстати, не знал про этот ядовитый газ. А можно было бы предположить, факт, что это горох, но это же не фрукт.
1: Но газ выделяет, ну да.
2: Это, конечно, есть, то, да, что нашему человеку хорошо, американцу смерть.
1: Это факт, это факт. Так вот, а еще этот фрукт достаточно легковесный, поэтому, когда корабли с этими фруктами тонули, те, кто приплывали спасать эти корабли, видели эти фрукты, а не все, весь остальной товар, и считали эти фрукты проклятыми. Вот так просто. Вариантов было масса. Александр, допустим, предположил, что этот фрукт — это ананас. Нельзя.
2: Я дай просто ляпнул.
1: Ну, ляпнул, ну, красиво
2: не
1: же.
2: Не подумав.
1: Красиво
2: потом ляпнул. Подумал.
1: Потом подумал, не ананас.
2: Не ананас.
1: Хорошо. Были такие версии. Дуриан. Яблоки.
2: Логично. Да. Кстати, дуриан ел?
1: Очень.
2: Не каждый решается, да, преодолеть этот неприятнейший запах гниющего мяса.
1: Честно тебе скажу.
2: Но кто переступил этот порог, уже, ты знаешь, больше ничего не боится, наверное.
1: Вот.
2: Потому что мякоть такая вот клубнично-кремовый, можно сказать, вкус имеет.
1: Саша,
2: вкусный,
1: мне не нравится,
2: но дурно пахнущий.
1: Такая консистенция.
2: Я согласен с тобой.
1: Это
2: я так воспитан, как и наши люди, что все, что дурно пахнет, в рот не берут.
1: Вот, да, именно так. Яблоки. Очень много версий прилетало, что это яблоки. Папайя, маракуйя, грейпфрут, гранат, абрикос и даже кокосы к нам заглянули. Mm-hmm. Но все это мимо, друзья. Первой сегодня правильно ответила Ирина. Последние четыре цифры 0717. Она написала банан.
2: Банан. Банан, оказывается, да, когда он быстро, а он портится.
1: Это да.
2: А почему к нам вот из экзотических стран бананы зелеными еще, практически недозревшими,
1: да,
2: присылают,
1: да, потому что они за пару дней доходят.
2: Успели приехать, да, и чтобы их могли продать, уже там дозревают. И вот они выделяют тот самый неприятный газ, который является ядовитым для соседствующих фруктов.
1: Но он как
2: можно сказать,
1: совсем
2: заражает их.
1: Он не совсем ядовитый.
2: Это если у фруктов нет иммунитета, стойкости, вот как у граната, например. Он, кстати, один из самых непортящихся,
1: да, да, да, да,
2: фруктов.
1: Этот парень долго живет. В общем, да, бананы, правда, когда созревают, выделяют так называемый фитогормон этилен, который вызывает ускоренное созревание всего вокруг. Даже юношей. Вот так. Наверное. Но это не подтвержденные данные. В любом случае, все, кто ответил банан, мы поздравляем сегодня, друзья. Но на этом праздник радости это не заканчивается, Саша.
2: Ни в коем случае. Ни в коем случае. То, ради чего мы вообще собираемся по выходным дням,
1: да,
2: это чтобы поиграть в командную игру. Мы знаем, что вы ее любите, активно участвуете. Ну и ждем наших игроков. У нас будет две команды.
1: Две.
2: Константина и Александра. Поэтому, если хотите поиграть, проверить себя на сообразительность, дозванивайтесь. Телефон прямого эфира есть.
1: Код Минска 017-363-1013. Сюда прорывайтесь в прямой эфир. А если вам ленно и вы отдыхаете, то наберите нас в Вайбере, напишите «хочу» либо «плюсик» 8033-699-1021. И мы сами вас наберем и заберем в командную игру.
2: Да, до встречи в командной игре. Кстати, уже кто-то прорывается к нам по телефону прямого эфира.
0: Только наши люди, зная, что всунув лампочку в рот, без врача достать ее невозможно, обязательно дома попробуют и поедут к врачу.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманты» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманты». Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте diamante.by.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Питая всего 9,99 за килограмм.
7: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: Радио «Рокс».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Дамы, дамы, парни, мужчины, женщины, бабушки, дедушки и, конечно же, их дети и внуки. Давайте поиграем, это наша командная игра.
0: Наша игра.
1: Разделились на две команды. Одна команда называется археологи.
2: А вторая?
1: Палеонтологи.
2: Вот хорошо.
1: Так, и в каждой команде будет по игроку. Мы будем нашим игрокам называть значение слов, но они попробуют это слово угадать, назвать его. Победит та команда, которая за 30 секунд больше всего угадает слов.
2: Именно так. Если хотите принять участие, тогда набирайте код Минска 017-363-1013, прорывайте в прямой эфир и участвуйте. Вот
1: да.
2: Может,
1: давайте знакомиться с первым игроком. Это да. Дмитрий из города Пружаны. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Преподаватель государственного советского колледжа, да? Колледжа преподаватель.
3: Да, аграрно-технический колледж.
1: Хорошо. Так, спецпредмет. Я помню вас. Вы какой результат у нас взяли? Сколько слов угадали?
3: Ну, что-то я так 8, по-моему, мой личный 8. Результат.
1: Надо улучшать. Надо бороться над улучшением качества и производительности. Вы же этому учите всех, да?
3: Да. Качество и производительность. Это на первом месте.
1: У нас времени уже практически не осталось. 57 минут. Нет, поиграем. Дима, выбирайте команду. Есть археологи, есть палеонтологи. К чему душа лежит?
3: К Александру Барскому. Он имя победитель.
1: Ну, я сегодня,
3: хорошая примета.
1: Я сегодня палеонтолог. Слабачок. Извините, пожалуйста.
3: Значит, палеонтолог.
1: Все, тогда давайте, погнали. Народный инструмент в три струны.
3: Балалайка.
1: Этим отборным зерном кормят хороших коней.
3: Овес.
1: На рыбалке по этому устройству определяет поклевку, клюет или нет.
3: Поплавок.
1: Да, с этим в детстве играют девочки в дочке матери.
3: Мячик.
1: Нет, дочки матери не с мячиками играют.
3: Куклы.
1: Да. Скоро у школьников начнутся летние вот эти самые.
3: Каникулы.
1: Да, в тяжелой атлетике спортсмен поднимает...
3: Штангу.
1: Да, заведение, где-то игра в рулетку идет.
3: Рулетку играет где?
1: Выдуманная история, то, чего не может быть.
3: Сказка.
1: 8 слов.
2: Хороший результат.
3: Блин, да что ж ты поделаешь?
1: Стабильность тоже показатель.
3: Признак мастерства.
2: А бы археологам было бы полегче.
1: Точно. Так, Дим, спасибо. Так, у нас на второй... Я не вижу.
2: А есть? Где игрок на второй линии? Код Минска 017-363-1013. Только что я видел. Вот к нам кто-то прорвался.
1: Так, а мне на путь ничего не приходит.
2: А как это к вам не доходит?
1: Да, вот какой-то
2: уже закопался где-то.
1: Какой-то странный человек.
2: Это что за археолог такой, что в песке закопался, да нигде не может выкопаться?
1: Линия свободна, 363-1013, код Минска 017, покажи телефон.
2: Вот, пожалуйста.
1: Я вижу, к тебе идет, а я на пульт не могу взять.
2: А он есть, а его нет. А он тут, а его нет.
1: Все, вижу. Ну, пока почтальон пришел. Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Как вас зовут?
4: Дмитрий.
2: Тоже? Димкин
1: день. Димкин день. А вы, случайно, не из Пружан?
4: Нет, я из Пскова.
1: Откуда?
2: Откуда?
4: Шклов, Могилевская область.
1: Шклов, знаешь,
2: Шклов, все, конечно.
1: Шклов. Сегодня Дмитрий Шклова против Дмитрия из Пружан.
2: И у нас буквально одна минута, чтобы выяснить, кто из Дим будет сильнее.
1: Кто круче, идите к археологам. Готовы?
4: Да.
1: Погнали.
2: Поехали. Это очень известный суп, его делают из красной свеклы, едят с пампушками.
4: Борщ.
2: Да. Желтый фрукт, его любят обезьянки.
4: Банан.
2: Да. Зимой лепят из снега его.
4: Снеговик.
2: Да. Полосатая кошка, очень опасная, сильная, как лев.
4: Тигр.
2: Да. Как называется дерево, на котором растет фрукт сорта Антоновка?
4: Яблоня.
2: Да. В лодке, чтобы она плыла, работают этим.
4: Весло.
2: Да. Изображение, на котором расположены страны и континенты, это географическое?
4: Карта.
2: Да. Головоломка такая, кубик?
4: Рубик.
2: Да. Когда вы приходите на шоу, вам говорят, там будет играть классическое инструментальное это. Да, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 слов.
1: 9 слов.
2: 9 слов.
1: Дима, Шклов.
4: Да.
1: Молодец. А чем занимаетесь по жизни? Кем работаете?
4: Комплектовщик.
1: Это чуть подзабыл профессию.
2: А что я там делаю-то?
1: Прихожу утром, помню, к вечеру уже забываю, что ты комплектуешь. Дима из Шклова сегодня победил. Дмитрий из Пружан. Будет возможность дозвониться. Всегда рада вас слышать, чтобы как-то реабилитироваться. Вам аплодисменты. Женщинам цветы. Нашим людям новости.
2: Да.
0: Только наши люди твердо знают, что свадьба без драки не свадьба. Начало часа.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Новобранцы принимают сегодня военную присягу в церемонии приведения к присяге личного состава 72-го учебного центра в Борисовском районе принимает участие президент. На торжественной церемонии он заявил: «Мощь и силу армии определяют люди, преданные родной стране военнослужащие». Напомнила задачу уйти от излишней муштры в армии, готовить специалистов, которые умеют управлять техникой, владеют оружием, будут физически подготовлены. Последние звонки сегодня в школах Беларуси. В Минске через полчаса выпускники возложат цветы к стеле «Минск. Город-герой». А вечером для 11-классников в Минск-арене пройдет городской праздник «Последний звонок». В программе выступления творческих коллективов, индивидуальных исполнителей и начало концерта в 17:00. К началу и окончанию праздника увеличат количество подвижного состава общественного транспорта. Бегуны Прямов и Дрони победили на международном полумарафоне «One Run», который проходит сегодня в Минске. На старт вышли более 1500 человек из 13 стран. Каждый мог выбрать одну из трех дистанций. На самой престижной дистанции в 21 километр победу одержал Владислав Прямов. У женщин Анна Дрони. Программу завершает детский забег на 1 километр. Из-за полумарафона перекрыты некоторые участки улиц. До 13:30 нельзя будет проехать по четной стороне Ратомской от Меостровской до проспекта Победителей, а до полудня нельзя было проехать по нечетной стороне проспекта Победителей от МКАД до Нарочанской. К слову, сегодня в городе, как всегда, работают мобильные датчики контроля скорости. Продолжается обновление дорожной разметки.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Финальные скидки весны в магазинах на осенние до конца мая. Скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовые инструменты, товары для полива. За выгодными покупками в осенние сайт mssso.by, телефон 029-607-1324. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на Царская Бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске и Витебске до 21 тепла, в Бресте до 23, до 24 в Гомеле и до 22 в Гродно. Везде без осадков.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375-44-588-9000.
4: Добрый день! Радио

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Хорошие песни – залог хорошего настроения и прекрасного самочувствия. Вот все в одном можно сказать. Алексей Петрухин, Ярослав Сумишевский, я про песню «Пластиночка».
2: Конечно.
1: И
2: хорошо.
1: Потанцевать можно, и всплакнуть, вспомнить «Пластиночки». Все это на Радио Рокс, и сегодня Константин Дмитриевич Каштанов.
2: И Александр Владимирович Барский.
1: Признали, да?
2: Да.
1: Мы сегодня объявили этот субботний день днем находок, товарищи.
2: Именно так. Мы у вас интересуемся. А вам вообще везет на находки? Вот что? Что ценного и интересного вы когда-нибудь находили? Как поступили с этой находкой? Ну, только честно. А может быть, вы тот самый человек, что однажды что-то потерял, и вам помогли это быстро найти? Расскажите свои жизненные истории счастливых находок или досадных потерь. Как у вас это было? Присылайте все в наш Viber 8033-699-102-1.
1: Лена пишет историю.
2: Да.
1: Да, было где-то в середине 90-х годов прошлого века. Как звучит?
2: Да, давненько
1: прошлого
2: это было.
1: Прошлого века. Значит, иду, никого не трогаю. Из магазина, возвращаясь домой, ну вот решила передохнуть, поставила сумки с покупками на бортик песочницы. Ну и смотри, какая-то во дворе суета, что-то суетятся, кричат, выясняют. И спрашиваю впереди стоящего зеваки, зеваки уже собрались, да, что случилось? Он говорит, да, ты понимаешь, свадьба молодая, вот, идет в истерике. Это невеста.
2: Да.
1: Выбрасывает свое обручальное кольцо. Что-то не понравилось. Наверное, камушек. А может быть, разглядела жениха уже с другой стороны. Сказал, все.
2: На следующий день мы протрезвели и осознали.
1: Да. Осознали, да, о случившемся. Кто вы, что вы, где вы. В общем, выбросила это обручальное кольцо. Ищут. Выясняют отношения. Ну, выслушав эту историю, выдохнула, отдохнула, наклоняю сумки забирать, смотрю, оно лежит в песочнице.
2: Ух ты.
1: Кричу, нашла! Подбежали меня, расцеловали, вот осознали, когда, смотри, без кольца обручального, да, как ты жизнь уже стала тяжелее.
2: Все, да,
1: и атмосферный столб на плечи давить стало, вот как-то жениху и невесте.
2: И на кошелек.
1: Расцеловали, быстренько уехали.
2: Довольны. Совет да любовь.
1: Не поблагодарили.
2: Даже не сказать. А конфета как?
1: А я такая радостная пошла домой, до сих пор вспоминаю эту историю, как я спасла жизнь, судьбы и любовь этих людей. Лена молодец. Кто молодец? Лена молодец.
2: Лена молодец. А вот у Светланы какая ситуация была. Доброе утро, Свет. Уже даже добрый день. Свет пишет. У меня была потеря. Я в магазине забыла свою зарплатную карточку на кассе самообслуживания. Обратилась за помощью в милицию, так как посмотрела камеру видеонаблюдения и видела, что ее забрал молодой человек. Он положил в свой кошелек ее. Но, к сожалению, мне карточку не вернули. Нет, она, конечно, была зарплатная, бесплатная, и расплачиваться ею можно было за пределами страны. Но я-то сожалею до сих пор. А в органах мне ответили, что молодой человек порядочный. Он же не покупал алкоголь. Он купил там какое-то детское пюре. Представляете, порядочный.
1: Закусить.
2: Несмотря на то, что детским украл чужую карточку.
1: Человек.
2: Да, вот такая ситуация.
1: Интересная версия. Надо интересно, вооружиться, да. запомнить ее.
2: Главное, порядочные вещи покупать.
1: Слушай, а у меня как-то банкомат съел карточку.
2: У меня такое тоже было.
1: И не отдавал. Я и волшебное слово говорил, и пожалуйста, и грозил ему, что позвоню пожарным, милицию вызову. Нет.
2: Саша, я
1: потом позвонила какая-то тетя из банка, сказала, мы нашли вашу карточку в чреве этого аппарата. Алчного. Забирайте, приезжайте.
2: Да,
1: а
2: да,
1: я
2: да.
1: уже ее восстановил, можно сказать. Так, то Елена пишет, работала как-то ночами.
2: Так.
1: Голова, ты знаешь, уже соображает.
2: Конечно,
1: плохо
2: да,
1: после
2: да,
1: работы
2: да.
1: под утро. Естественно, утром домой добираешься на автопилоте. И вот машину оставила.
2: Да.
1: А где? Не помню. Подхожу.
2: Как это?
1: Машины нету. Машину украли.
2: Так.
1: Я тебе одну умную вещь скажу, только ты не обижайся. Значит, я обошла парковки. Нету! А потом вспомнила, где я ее оставил.
2: На штрафстоянке.
1: Дома! Была какое-то время, потом так легко стало. Была вот эта паника настоящая.
2: Слушай, ну это знаешь, как у людей, которые, знаешь, вот устали, ищешь, разговариваешь по телефону, ищешь, где ты оставил свой телефон.
1: И очки-то когда ты искал? На лоб поднял себе, где очки? Уже хотел милицию обращаться.
2: Как приятно, когда находишь по итогу. В общем, друзья, сегодня...
1: Надо вверх периодически смотреть, глаза поднимать в небо.

0: Конечно, а что такое?
1: Все знаки и ответы там.
0: Да. Вот хорошо же умеет сказать Барский. В общем, день сегодня находок. День находок, да. Что вам везло находить, либо не везло? Может быть, что-то теряли, а потом находили? Присылайте все свои истории в наш Вайбер 8033-699-102-1. Нормально, Александр?
1: Отлично, Константин.
2: Только наши люди имеют самую плохую фотографию в паспорте, а самую удачную — ВКонтакте.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: А вам не кажется, коллега, что певец Андрей Никольский, да-да, красивая фамилия, правда, конечно, предложил только что тост?
2: Какой?
1: Счастливый человек.
2: Я все больше музыку слушаю, знаете ли. Я
1: так
2: слов
1: он предложил тост за твои зеленые красивые глаза.
2: У меня не зеленые глаза.
1: Я этот,
2: Саша,
1: вызов принял. Да, но тем не менее вспомним, что сегодня же день находок. Конечно. Нам пока нужно быть в форме. Скоро Новый год встречать, и на тему надо порассуждать вслух. Вообще, вам везет на какие-либо находки? Что ценного, интересного вы когда-либо находили? И вот, что интересно и важно.
2: Что?
1: Как вы поступили с этой находкой?
2: Да, только честно.
1: По закону вы должны вернуть найденную вещь. Но если не владельцу, то обратиться в соответствующие органы, которые начнут процедуру поиска.
2: Предварительно отпилив 25%. От чего бы то ни было.
1: Погоди ты с этими 25%. Ты же не клад нашел. Если клад нашел, официально об этом заявил, и это было признано экспертами,
2: ну, конечно,
1: как
2: экспертами, да,
1: ценность, да, историческая, да, да, какая-то, то 25% ты свои получишь.
2: Да, да.
1: А вот если это просто какая-то потеря, то это вернут тому, кто потерял.
2: Согласен. Угу.
1: И ты знаешь что? Вот пишут нам в Viber, да, наши люди. Вот пишет Людмила. Алютк, я 3 раза находила мобильные телефоны и отдавала.
2: Серьезно?
1: Ну, это проще. Там дождешься звонка от того, кто потерял. Ну и ждешь, когда приедет за ним. Получила, да, благодарность, коробку конфет и шоколадку. Было приятно. Но, Люда, если вы 3 раза находили мобильный телефон, а получили только коробку конфет за один и шоколадку за второй, за третий, стало быть, никто ничего не дал?
2: А третий домой не вернулся, да, знаешь? И такое бывает. А вот как тебе история от Алены? Алена нам написала, добрый день. Пишет, знаете, в июне 21 года была со мной ситуация. У меня на браслете была подвеска золотая. Муж подарил на день рождения. И вот летом едем на дачу, ну, пожить. Я в декретном отпуске была, и через пару дней после приезда я понимаю, что потеряла свою подвеску. Перерыли всю дачу. Кум нашел металлоискатель где-то. С ним искали, да без толку. Угу. Я уже смирилась. Через неделю вернулись в Минск к врачу дочку показывать планово. И вот она играет дома на полу. А там ковер, знаете, с таким длинным ворсом. И тут что-то блеснуло у нее под попой. Я разгребаю этот ворс. Вот она, моя родная подвеска.
1: Класс.
2: Самое смешное, с тех пор она так и лежит в вазочке. Я ее не ношу, боюсь потерять и не найти. Ну, Алена, я вас полностью понимаю, у меня та же самая ситуация была с вещами. Я точно так же их после этого в вазочку... И пускай лежит, и не надо, и все.
1: Ну, а те, кто теряет подвески, должны помнить главное правило. Если потерял подвеску, загляни под машину. Там точно она есть. У каждой машины есть подвеска.
2: Чувствуете, Сергей... автомобильный юмор, да?
1: Экспериментальный, пролетарский. Такой суровый, как УАЗик.
2: Да.
1: Сергей пишет, работал как-то водителем автобуса.
2: Так.
1: Ну, после смены заезжаю в парк, поздно уже ночью, подъезжаю к мойке, надо привести в порядок автобус. И тут прибегает дежурный механик, запыхавшийся с каким-то мужиком, просит открыть салон, давай, быстрее, открывай. Забегают в салон и выходит оттуда, опачки, с ноутбуком.
2: Так.
1: А это был 1999 год, прошлый век. Ноутбук, тогда это было просто чудо техники.
2: Инопланетная технология, попавшая в
1: совершенно
2: этот автобус.
1: Совершенно практически, да. Там невероятное денег,
2: конечно,
1: он стоил.
2: Конечно.
1: В общем, благодарность мне и механику,
2: и
1: владелец этого ноутбука счастливый, который его нашел в моем...
2: 25% ноутбука отпилил. Ну что ж вы, ну...
1: Три кнопки. Дал $100.
2: О, тут серьезно.
1: Это 99. Это очень хорошо. Слушай, какой щедрый был. Да. Ну вот Едвига тоже. Едвига пишет.
2: Да.
1: Прошлым летом нашла кофелек. Какой кофелек? Такой, лежал на скамейке возле нашего дома. Я увидела. Села, значит, так. Рядышком. Взяла кошелек. И стала... Думаешь, деньги пересчитывать?
2: Нет.
1: Стала ждать. Может, кто-то появится.
2: Да.
1: Как Буратино, знаешь, который закопал 5 золотых.
2: Ну, конечно, и ждал, пока дерево
1: да. И Едвига стала ждать. Может, кто-то появится. За кошельком придет. Просидела полчаса, никого. Значит, открываю кошелек, а там 300 белорусских рублей, много всяких карточек, квитанций, чеков, придачу еще какая-то сломанная золотая сережка. Это бонусом идет, с потерянным кошельком. Короче, я разыскала по карточкам владельца. Это оказалась молодая девушка.
2: Да.
1: Она приехала забирать кошелек, достает мне 10 рублей со словами «Это вам на шоколадку».
2: На шоколадку. Вот, а могла бы сходить и купить, если честно. Было бы гораздо приятнее.
1: Но могла бы на 300 рублей этих шоколадок купить.
2: Нет, ну а 300 ты тоже тут не разгоняйся, конечно, Сашенька.
1: В общем, Едвига отказалась даже и от 10 рублей. Но она была настойчива. Потому что, ну что эти 10 рублей для графа де ля Фер?
2: Ну, конечно.
1: Это слишком мало. А для Едвиги де ля Фер это слишком много.
2: Слишком много. А вот такая история тебе от Елены. Добрый день, Елена. Пишет: недавно на обочине дороги частного сектора нашла именную банковскую платежную карточку. Зашла в ближайшее подразделение этого банка, чтобы отдать карточку. И знаете что? Операционист возмущенно спросила у меня: а зачем я принесла эту карточку? И вообще, зачем я ее поднимала с земли? Спросила, что: а что мне с ней делать еще?
1: Иди домой!
2: На что банковский работник мне ответил, что это уголовное дело, и чтобы я больше такого не делала.
1: Чтобы поднять банковскую карточку с земли?
2: Но карточку с недовольным видом взяла.
1: Вот это правильно, потому что банковская карточка, она банковская, она должна быть в банке. Это не земляная тебе.
2: То есть банковский служащий только имеет право ее поднимать.
1: Вам не кажется, что мы слишком много говорим, Константин?
2: Эй, не говори, Саша. Нормально. Нормально.
0: Только наши люди, перебегая дорогу на красный свет, могут сбить бегущего навстречу пешехода.

0: Реклама.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без просмотра. Стоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Agrofilter.by. Agrofilter. Сила в каждой детали.
3: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск». Начало в 19.00. 16+. Организатор – Государственное учреждение культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Огромное количество ваших сообщений находим в Вайбере сегодня. Ну, неудивительно, потому что, коль объявили день находок.
2: Да, нашли.
1: Назвался «Грузин, полезай». Туда же. День находок, и интересуемся, вам вообще везло в жизни на находки? Что вы находили? Как с этой находкой поступили? Может быть, вы однажды что-то потеряли? Вам это кто-то, добрый человек или... Высокие технологии помогли это быстро найти.
2: Сейчас икать будешь. Дмитрий нам написал. Добрый день, Дмитрий. Решил поделиться, пишет Дима. Спасибо, Дима, что решили поделиться. Работал водителем такси. И знаете, вот взял пассажира от борта. И этот пассажир потерял кошелек. Примерно $2000. Дима пишет.
1: Ничего себе пассажиры с такими кошелечками.
2: Подожди. Дима пишет. Соблазн был велик. Дима, понимаю.
1: Дима пишет это я дальше. Сейчас должен икать?
2: Дима пишет дальше. Вернул все до копеечки. Дима, не понимаю. Дима пишет, отблагодарили меня на $100. А теперь я пассажира не понимаю. Что-то как-то маловато. Не 25%, Саш. А клад однозначный. Вот честное слово.
1: И подожди, это не клад. Вот если бы эти кошелек с долларами 2000 положить в старинный сундук...
2: Ну, кстати, не клад.
1: Старинный сундук. Вот в каждого таксиста должен быть сказать, о, вот это клад в старинном сундуке. Значит, полагается 25%.
2: Да, а там это пассажир был,
1: сейчас научим. Таксисты и водители автобусов, общественный транспорт, будут при себе такие сундуки возить. Ну, на всякий случай.
2: Дима написал, это...
1: Юридически это все чисто?
2: Да. Пассажир этот был из США. Все карты и права плюс деньги были там, в кошельке. Я все отдал, все привез. Не, хорошо, Дим, на самом хорошо, деле, если хорошо, без шуток, да. То браво, так и надо поступать. Это самый правильный поступок.
1: Елена, хочу рассказать свою историю про находку.
2: Да-да.
1: Через полгода после свадьбы муж потерял, говорит так, потерял обручальное кольцо и не может вспомнить,
2: ай-яй-яй,
1: где.
2: Ай-яй-яй.
1: Может, знакомая ситуация, Константин, да?
2: Поэтому я его и не ношу, Саша, боюсь потерять.
1: Не носишь, потому что ты все еще открыт для предложений, для контактов. Ты Юле будешь рассказывать. В общем, либо на работе потерял, либо в огороде. Мы не знали. Елена, вот тут вопросик, конечно, есть. Поиск, естественно, результатов не принес.
2: Да.
1: Тут прошел приличный период времени, может быть, лет 12-15, а может больше. Ого. Копаем в огороде, что-то ищем. По осени там ищут. Кто картошку?
2: Кто обручальное кольцо? Ну, классика.
1: Да. И вот оно в огороде. Нашлось, дорогое мое колечко. Мы такие счастливые, живем уже 35 лет, и больше колечко это не терялось.
2: Ну и слава богу, пусть больше и не
1: терялось. А может, муж таким образом решил Елену удивить? Вот посею, значит, кольцо, вырастет дерево, и на нем столько колец обручальных. Столько жен будет у меня!
2: Только проблему он пожал в результате. Только проблема. Саш, я тебе так скажу.
0: Барахолка.
1: Давайте займемся полезным делом. Как всегда, прогуляемся по барахолке. Там столько всего есть. И нужного, и пока, может быть, не очень, еще не разобрал, надо мне это или нет. Но одну вещицу я уже давновато присмотрел.
2: Так, хочешь?
1: Хочу.
2: Хорошо, так и зафиксируем. Барский хочет. Хорошо.
1: Поймите еще, может?
2: Может.
1: Да тоже важно.
2: Хорошо.
1: Давайте поиграем, это наша эфирная забава. Расскажу сейчас кратенько, завуалированно про один предмет, который мне попался на глаза, давно заприметил, хочу, могу. Ну а вы по ключевым словам попробуйте этот предмет себе представить, угадать, что это, и прислать свои самые смелые предположения к нам в Viber.
2: 8-0-33-699-102-1. Ну и сегодня пускай, ну так уж, коль май у нас заканчивается, пускай первый, кто правильно ответит,
1: попадет. Интересная логика мужская. Коль май заканчивается, да. Пусть будет первый. На календаре теряю. 23-й.
2: Хорошо, ну и все. 3 минус 2 сколько?
1: 7 на ум пошло.
2: Понятно,
1: гуманитарий. Делим на двоих, как всегда.
2: Барский гуманитарий. Все, выключайте калькулятор, это будет один.
1: Потому что мы, гуманитарии, всегда женимся по любви. По расчету нам сложно. Костя.
2: Расчеты нам бухгалтер рассчитывает.
1: Мы гуманитарии. Все, давай, вперед, на барахолку.
2: Давай.
1: Это продается в Минске, это продает Андрей. Об этом раньше могли только мечтать. Я мечтал. Но сейчас это является неотъемлемой частью загородной усадьбы.
2: Так.
1: Эта каркасная конструкция идеально подойдет тем, у кого есть загородный дом или дача. Можно активно пользоваться и освежаться с мая по сентябрь. Как ты понимаешь, сезон уже стартовал.
2: Ну да.
1: Взрослым польза, а детям радость. Высота 1 метр, диаметр 5,5 метров. Есть даже усиленное дно. В комплекте имеется лестница, фильтр-насос и инструкция, как все это грамотно собрать. Стоит это сооружение 950 белорусских рубликов. Как ты понимаешь, немного, не мало.
2: Да.
1: осилить можно.
2: Ну, можно, можно.
1: Если это была когда-то мечта.
2: Конечно.
1: То ради мечты стоит раскошелиться на 950 рублей. Я нашел на барахолке, что хочу купить? Ваши предположения, господа.
2: Принимает наш Viber 8033-699-1021. И помните, первый, кто пришлет нам правильный ответ, попадает к нам в прямой эфир.
1: А может, не первый?
2: А может, и не первый.
1: Давай определимся. Ты что?
2: Хорошо, первый. Все, первый.
1: Все, люди стараются, может, пишут.
2: Понеслась.
0: Только наши люди знают, что если черная смородина красная, значит, она еще зеленая.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
9: Только по 24 мая у дискаунтера грошек. Завжди тут цены цуд. Сыр «Белорусское золото» 13,59 за килограмм.
10: Подробности на сайте грошек.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
11: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерная техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
12: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
13: Радио «Рокс». Наш

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Наши люди уже готовы подводить итоги барахолки.
2: Да.
1: Ваши версии и предположения больше не принимает наш вайбер. Закрываем калиточку. Напомню, что же я нашел.
2: Давай.
1: Чудо какое-то. Об этом раньше могли только мечтать. Я мечтал.
2: Да.
1: Особенно в знойный полдень. На летних каникулах. Сейчас это является неотъемлемой частью. Вот приходишь, этого нет, думаешь, вот странные люди тут живут. В общем, эта каркасная конструкция идеально подходит тем, у кого есть загородный дом или дача. У тебя есть дача?
2: Да.
1: Можно активно пользоваться, освежаться, Константин, с мая по сентябрь. Как ты понимаешь, сезон уже открыт.
2: Да.
1: Взрослым польза, а детям радость. Высота 1 метр. Все совпадает, Костя?
2: Да.
1: У тебя это есть на даче?
2: Нет.
1: Тогда что ты? Диаметр 5,5 метров, усиленное дно. Подходи, налетай, покупай. В комплекте имеется лестница,
2: так,
1: фильтр-насос,
2: так,
1: и инструкция по сборке установки, чтобы правильно собрать в нужном месте. А не просто так.
2: Да, не просто
1: так. В импровизации. Стоит это сооружение 950 белорусских рублей. Покупай, я приеду проверить.
2: Саш, у меня это когда-то было, и это когда-то сгорело. А версии к нам в Viber...
1: Как в смысле сгорело?
2: Сгорело, грустная история. Ну, в общем, спички детям не игрушка. Запомни это, пожалуйста.
1: Да, я понимаю это.
2: Важно.
1: Но такая это сгореть, если оно наполнено, не может.
2: Всякое бывает, Саша. Если очень захотеть, наш человек сможет все. История учит.
1: А где пол-литра, спрашивают тебя? Вот, ты говоришь, вот, сгорело.
2: Да, сгорело, вот. Так вот, версий-то всего 4 было. Наши люди очень догадливые. Ты их, ну, знаешь, разбаловал, мне кажется. Они приучились разгадывать твои загадки. Так вот, версия первая была. Батут, которую прислали помимо правильного ответа.
1: Летний душ.
2: Душ летний, стремянка и даже, Саш, ты уж не злись, один мангал. Честно зарегистрированный один мангал к нам заехал.
1: Всего лишь на всю страну.
2: На всю
1: субботу
2: страну.
1: Один мангал.
2: Один мангал, да. Но правильный.
1: На 9 миллионов,
2: да,
1: отключая приезжих, по выходным дням к нам из Прибалтики приезжают за покупками туристы.
2: Все еще один мангал, а что ты хочешь, брат? Ну,
1: это надо поменять ситуацию.
2: Но первый и единственный правильно ответивший, вот самый-самый первый.
1: Не единственный,
2: не единственный,
1: вообще не сотни было.
2: Конечно, конечно, да.
1: У меня все ходы записаны.
2: Оказалось, Юлия. Вот заходит она с этой вещью, возможно, даже готова у нас в студии разложить и начать надувать, может, раскладывать, формировать.
1: Это сплошное надувать. Конечно. Константин, хорошая мысль. Где вы были 3 года? Мы с тобой уже вместе работаем 3 года на Роксе, а ты только сейчас предлагаешь эту вещь здесь в студии установить.
2: Надо мангал сюда, и это, да.
1: Тогда мы здесь жить останемся. Юля?
2: Да.
1: Юля, здравствуйте, дорогая моя.
3: Здравствуйте.
1: Ну, не стесняйтесь, заходите, присаживайтесь. Что?
3: Я с удовольствием.
1: Что вы нашли? Что я нашел на барахолке, а вы угадали это?
3: Это, несомненно, бассейн.
1: Так, а какой, если присмотреться?
3: Каркасный.
2: Каркасный, ну
1: какой
2: конечно,
1: еще может быть конечно бассейн? Может быть еще и надувной. Но поскольку он высотой 1 метр и диаметр 5,5, усиленное дно, лестница, он, конечно же, каркасный.
2: А сейчас научились делать бескаркасные таких же масштабов.
1: А есть, ты знаешь, в бассейны без воды даже?
2: Да, да, да, да. Да.
1: Вот
2: и
1: такие,
2: есть вообще,
1: кстати,
2: не бассейны,
1: вот,
2: а мангалы.
1: Вот такие горят вот без воды. Поэтому вы, Константин...
3: Это тот, который вы умудрились спалить?
1: Да, Константин, что такой сделал.
3: Вот вы бы поделились этой историей. Прекрасно.
2: А вот будет возможно...
1: Да он узнал, случай, что я к нему на дачу собираюсь и к неизбежности просто...
2: Всю дачу просто
1: спалил это все. Нечего делать таким людям, как я. Юля, я вас поздравляю. Вы сами догадались, что это каркасный бассейн, или вам кто-то подсказал?
3: Нет, это была единственная версия сразу, с первых слов.
1: Вот вам еще аплодисменты за вашу сообразительность.
2: Браво, браво.
1: Чем занимаетесь, расскажите?
3: Я работаю сегодня.
2: А кем?
3: Как и всегда, в субботу я работаю мастером по маникюру и педикюру, и вот сейчас жду свою очередную клиентку.
1: А она с чем? С ноготками на руках или на ногах? Что красить будете?
3: На ногах придет. Придет девочка на ногах красоту наводить.
2: Юля, подскажите, а вот в этот сезон...
1: Так это ж никто не видит, вот на ногах.
2: Подожди, нет, ну май уже, все, уже можно там обосноможить.
1: А сегодня же по народному календарю надо босиком ходить.
2: Конечно.
1: Да, поэтому у вас сегодня клиентов будет очень много.
2: Юль, подскажите, пожалуйста, вот в этот сезон какие предпочитают ногти, чтобы успешно царапать своих мужчин-женщины?
3: Вот как раз и ходят на педикюр, чтобы бережно обращаться со своими мужчинами. Не были, не за что было зацепиться. К тому же еще эстетично было. В основном выбирают красненькие.
2: А, красненькие. Вот
1: красненькими просто... гораздо приятнее Константина царапать.
2: И не промахнуться.
1: Но не все делают маникюр-педикюр, чтобы царапать. А, Юля, скажите, пожалуйста, мы сегодня про находки говорим. Когда-нибудь что-то находили, теряли, что это было, как поступили?
3: Как-то с находками у меня не очень
2: так.
3: продуктивно.
2: То есть ничего так на глаза не попадалось? А если попадалось, то не брали?
3: Ну, наверное, нет.
2: Да не было,
3: что-то
2: не
3: такого было. Ценного я, наверное, мало находила.
1: А теряли?
3: Пластиковую карту находила.
1: Вот, а говорите, вот если провести дознание тщательно, то всегда да. найдется, что вот где-то нашли.
2: Слушайте, мы недавно выяснили, что это вообще трогать нельзя.
1: Нельзя, нельзя. Да. Ты знаешь, и кошелек пройди мимо, а лучше становись возле кошелька, позови, позвони. Вызови специальных
2: ленточку
1: людей.
2: Ленточку желтую натяни, чтобы никто верно. Не заходил.
1: Дознание у кошелька. Где, откуда, кто, год рождения, рабочий, конечно, домашний конечно. Телефон. В общем, это нужно отдать специальным людям, обученным, которые найдут хозяина по кошельку. Отпечатки пальцев. Сдал, принял, строго по описи.
2: Да, все по описи.
1: Конечно. Юля, передавайте привет. Я для вас подготовил песню по многочисленным просьбам Юлии.
2: Да.
1: Так. Она будет называться... Это Александр Розенбаум. Вы же просили угу. Александра Розенбаума.
3: Да, я просила.
1: Она будет называться «Клетчатый». Клетчатый пиджак. Знаете
3: о.
1: такое? Клетчатый.
3: Нет, я не знаю.
1: Пиджак, где потом швартовые? Вот вместе послушаем, споем, вы потанцуете, а я понаблюдаю.
3: Хорошо.
1: Привет передавать кому будем?
3: Будем передавать приветы моим друзьям, которые живут за городом и о. которые всегда ставят бассейн в сезон.
2: Mm-hmm. А
3: очень зовут, весело там приводить. Их и зовут, значит, мои друзья, кумовья, любимые Ируля и Игорек.
2: Вот. Да. А какой километр,
3: чтобы
2: вы заехали?
3: Если они слушают радиорок, они обязательно тебя узнают.
1: Хорошо, принято. Когда у соседа хороший каркасный бассейн, говорят, что и дома на даче баню не надо строить и летний душ сооружать. Пришел к соседу, помылся. Главное, чтобы сосед был хороший.
2: Конечно, а пока прогоняют душу, можно еще и помыться.
1: Поздравляем с победой, Юля. Маленькая победа, но приятно. Всех остальных благодарим за активность. Сегодня мы покупали на барахолке каркасный бассейн.
0: Только наши люди каждый год 31 декабря в сотый раз смотрят «Иронию судьбы» как в первый раз.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой.
4: Пепси всего 3,89 за 2 литра.
5: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: В Мило поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папи 3,79. Средства для посуды Morning Fresh 5,49. С 21 по 24 мая. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
7: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
9: Радио Рокс. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
10: Наши люди сегодня делились знаниями, сами кое-что узнавали интересного. А о находках, сегодня у нас объявлен день находок, вы когда-нибудь что-нибудь находили, как с этой находкой поступили? Вот у нас тут есть противоречивые версии, как поступить с найденной банковской картой. Кто-то из наших слушателей, который находил банковскую карту, относил ее в банк. На карте же написано, какой банк. В конечно, этих банках ее отказывались принимать.
11: Да, и говорили... Ты что трогаешь? Не трогай.
10: Сам, да, или не трогай вообще, или сам ищи того, кому она принадлежит, под контакты. Это неправильно. Это неправильно. Вот Наташа пишет. Да. Два раза находила банковские карточки, возвращала в ближайшее отделение банка, забирали, благодарили работники банка.
11: Ну вот.
10: Вот так и надо поступать.
11: По-моему, так и должно
10: Один
11: быть,
10: раз нашла смартфон, отнесла в банк. Его там не приняли.
11: Ну, потому что никак.
10: Я уже от себя добавил. Ладно. В опорный пункт, то есть в милицию, сказали правильно, что нам принесли. Иначе могли признать это кражей, если бы себе оставила дольше, чем на 5 минут. Сама же в 2011 году потеряла телефон. Но не в те руки, видимо, он попал, так и не нашла, купила новый. Лучше находить и отдавать, чем терять. Наталья по фамилии Юрченко. Я назову вашу фамилию, потому что правильно мыслите и правильно живете. Это аплодисменты для вас. Ну, надо бы заканчивать сообщение. Сегодня столько, что можно вот этот самый каркасный бассейн-то было наполнить.
11: Да, друзья, очень много и все интересные, и все
10: спасибо.
11: Со смыслом.
10: Спасибо за активность.
9: Анекдот.
10: Традиция есть традиция,
11: конечно.
10: Без анекдота не уйду.
11: Конечно.
10: Мужик купил кабачок.
11: Так.
10: Ну, странно, мужик, конечно. Как готовить, не знает. Что делать? Ну, первое, что на ум пришло, вызвал пожарных. Приехали пожарные. Вы пожарные, спрашивают?
12: Да.
10: Пожарные. А вот кабачок. Ну и что? Мы тут при чем? Ну, пожарьте мне кабачок. Мы пожарные, мы не жарим, мы тушим. Ну, тогда потушите.
11: Ну, тогда потушите, да. Хороший анекдот. Приятный. Но у меня вот такой вот от кого? А, Татьяна из Гомеля нам прислала анекдот. По улице идет почтенная пара. Мэри, я потерял зонтик. Господи, дорогой, а когда ты это заметил? Мэри, когда попробовал его закрыть. Ну, это хороший юмор. Я люблю
10: английский,
11: такие анекдоты.
10: Английский,
11: да, мне
10: юмор.
11: Так и нравится.
10: Мэри, да. Джон, все в порядке. Константин сейчас уйдет домой. Завтра вернется. Нет, по-английски хочешь? Я остаюсь. Через час мы услышимся с вами в рамках народно-поздравительной программы «Был бы повод». Что-то будем отмечать, конечно же. Ну, а через мгновение в эфирной студии появится Андрей Симович. Он предложит лучшие песни недели в программе «Золотой вираж».
11: Нормально, Александр.
10: Отлично, Константин.
9: Только наши люди знают, если на столе оливье, значит в доме праздник.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: Добрый день, в студии Людмила Климович. Более 1800 любителей бега из 13 стран приняли участие в полумарафоне One Run в Минске, в том числе из Китая, США, Венесуэлы, Египта и Испании. Можно было выбрать из дистанции в 5, 10 и 21 километр. Маршрут проходил по проспекту Победителей. Каждый бегун получил футболку, медаль и подарок. Призеры также были награждены денежными призами. Полумарафон в этом году объединил более 230 тысяч участников в городах Европы, Азии, Африки и Америки. За сутки в Беларуси заблокировали платежи в адрес 121 реквизита мошенников. В милицию поступило более 500 сообщений о звонках аферистов. Задержали двоих курьеров. У них изъяли 70 тысяч рублей. По-прежнему лидирует вишенка от имени должностных лиц. Далее идет обман при покупке товаров в интернете, хищение в соцсетях и мошенничество на финансовых биржах. В МВД напомнили, при общении с мошенниками по телефону надо прекратить разговоры и сообщить в милицию. В Минске усиливают меры по очистке дворов от автохлама. Как сообщает ОНТ, только в прошлом году на штрафстоянки отправили 700 машин, почти 300 утилизировали. Сейчас в столице более 1700 кандидатов в утиль. Ржавые подснежники занимают места месяцами, а то и годами. Технические критерии, по которым авто получает статус автохлам, прописаны в 348 указе. В Минске стартовал сезон покоса травы. Работы ведутся по графикам, они размещены на сайте городского жилищного хозяйством. По будням начинают в 7:30, закончить стараются до 7 вечера, но коррективы может вносить погода. В выходные работы начинают не раньше 9 утра и по возможности удаленно от жилых домов. Работают 226 косцов.
3: Новости компаний.
2: В честь дня рождения сеть Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте Zika Bay и по телефону 8029-324-6666. Финальные скидки весны в магазинах на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовые инструменты и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне сайт mssso.by. Телефон 029-607-1324. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Погода.
2: Белгидромет обещает сегодня в Минске и Витебске до 21 тепла, в Бресте до 23, до 24 в Гомеле и до 22 в Гродно. Везде без осадков.
3: Добрый день. Радио Рокс. Золотой вираж.
4: Огромный привет слушателям Радио Рокс. Меня зовут Андрей Асимович. Я приветствую всех со своего комментаторского мостика и обещаю, в ближайший час вас ждет много интересного. Ведь это время музыкальных гонок, а гонки всегда захватывают. То радуют, то щекочут воображение. Правила «Золотого виража» простые. 7 песенных болидов, которыми управляют лучшие музыкальные пилоты, примут участие в эфирном первенстве. Это семерка сильнейших, так сказать, основной состав. Их определили вы голосованием на сайте Рокса в разделе «Золотой вираж». Вы же и тем же способом определили еще одну тройку участников. Это наши претенденты на попадание в гонку. Таким образом, 10 песенных болидов сегодня получат порцию внимания и поддержки. Но есть еще одна категория эфирно-гоночных суперкаров. Это те, которые внимание на вираже, наоборот,

0: решаться. И сегодня гонку покинет, так, секунды напряжения, Вика Ветер. Ей по-прежнему давят туфли. Может, это и стало причиной выбывания. Кстати, обувь гонщиков должна быть по размеру и плотно облегать ногу, чтобы случайно не нажать две педали сразу. Ключевая особенность гоночной обуви – это тонкая подошва. Часто толщина ее всего несколько миллиметров, чтобы точно ощущать нажатие педалей. Обувь, кстати, пропитана негорючим составом. В ней специальная закругленная пятка и высокая фиксация с захватом лодыжки. И все это не случайно, ведь безопасность гонщиков и эргономика управления стоят во главе всего. Так что обувь точно имеет значение, а здесь давят туфли. Вика Ветер, исправляйте ситуацию и возвращайтесь в музыкальную гонку на новеньком песникаре. Будем ждать. Недели песенный болид Дмитрия Прянова пытался заявить о себе. Был на дополнительном круге, но не смог, кстати, сдвинуться вперед и в основной состав так, к сожалению, и не попал. А сегодня и вовсе его провожаем.
1: Эх.
0: Без комментариев. Нам не нужны слова.
2: Нам не нужны слова, чтоб все сказать. Глаза и руки скажут лучше слов.
0: Ну а теперь все, внимание на старт. Золотая семерка ждет нас.
3: Золотой вираж.
0: Любовь рождает чудеса. Внимание и теплые чувства к творчеству яркого актера-музыканта Вавана совершили первое волшебство на вираже. Он в основной гонке. Кстати, расскажу вам интересную историю о волшебстве жизни. О том, что случайности не случайны. Одна американка, возвращаясь домой, столкнулась с неожиданными трудностями. Авиарейс женщины отменили, что ее очень расстроило. Но поразмыслив, она решила, что такая нестандартная ситуация может свидетельствовать о том, что в ее жизни произойдут какие-то перемены. Дожидаясь следующего рейса, героиня истории купила несколько лотерейных билетов. И что вы думаете? Счастливица сорвала джекпот в размере 1 000 000 долларов.
1: Ого.
0: Эта история тоже о любви и доверии к себе и к жизни. И подтверждает она слова нашего гонщика. Любовь рождает чудеса. Ну что, вдохновились? Усильте это чувство с помощью песни Вавана. Он сегодня на 7-й позиции.
4: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Сингапуре среди пенсионеров становится популярным паркур.
1: О как!
0: Он помогает им развивать координацию и просто не скучать. Основателем движения еще в 2017 году стал Тан Шибун. Он смог адаптировать программу тренировок для людей от 50 до 80 лет и теперь ведет группу для нескольких десятков желающих. По словам тренера, паркур помогает его ученикам развивать выносливость и ловкость, необходимую в повседневной жизни. Ох, я бы, честно говоря, тоже занимался. Ну а что, развивать лучшее во мне, это ж хорошо. Я также хорошо создавать повод будущим поколениям гордиться мной. Но сегодня гордиться будут друзья и близкие не мои, а Виталия Вонка. Его лучшее во мне сегодня оказалось на 6-й высоте золотого виража. И уже этим сделала вклад в историю его семьи, работы и нашей гонки. Приветствуем исполнителя Виталий Волк. Лучшее во мне.

0: Скорость пилотов на трассе – это одно, а вот скорость работы механиков во время пит-стопа – это уже совсем другое. В гонках важно все. Раньше механики за время заливки топлива, а это не меньше 6-7 секунд, могли без особой спешки перебортировать колеса. Но дозаправки в Формуле-1 отменили, и от скорости замены колес теперь зависит, потеряет гонщик время в боксах или получит шанс кого-нибудь перепрыгнуть. Рост скорости пит-стопов шел с каждым годом. 1,91 секунды. Вот рекордно короткое время пит-стопа. Именно столько потребовалось, чтобы заменить все 4 колеса и отпустить гонщика обратно на трек. Вы только себе представьте, менее 2 секунд понадобилось механикам Пьера Гасли, чтобы обслужить болид. Кстати, рекорд этот был зафиксирован на Гран-при Великобритании. Ну что я тут могу сказать? Наши пит-стопы, ну, не такие короткие, нам времени побольше надо, ведь пока кто-то из основных гонщиков останавливается, кто-то из претендентов появляется в поле нашего внимания и заявляет о себе.
1: Пит-стоп.
0: И сегодня это Елена Север на красивом песенном болиде «Секретный роман». Давайте послушаем.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
4: В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
5: В Мила поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага Папи 3,79. Средства для посуды Morning Fresh 5,49. С 21 по 24 мая. Мила. Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
6: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр. Огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работает без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр. Сила в каждой детали.
7: Радио Рокс.
8: Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
9: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманте» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманте». Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте diamante.by.
10: У каждого из нас, у кого-то реже, у кого-то чаще, возникает вопрос: «А чего же моя душа просит?» Ответ часто находим в музыке. Она же пробуждает чувства, наполняет жизнь новыми красками, помогает выразить эмоции. Древнегреческие философы Пифагор, Аристотель и Платон обращали внимание людей на профилактическую и лечебную силу музыки. Они полагали, что она устанавливает порядок во всей Вселенной и нарушенную гармонию в человеческом теле. Еще Авиценна утверждал, что музыка – это не лекарственный способ лечения, наряду с диетой, запахами и смехом. В результате многочисленных экспериментальных исследований научно доказано, что музыка укрепляет иммунную систему, активизирует восстановительные процессы в организме и улучшает обмен веществ. Ну а хорошая музыка оказывает воздействие на клеточном уровне. Вот, поэтому мы любим и слушаем Радио Рокс. Звучащая здесь музыка для души вдохновляет и заставляет двигаться в такт в любом возрасте. Когда мы были молоды, великолепный песенный болид Александра Юрпалова появляется на гоночной трассе Рокса и фиксируется на пятой позиции. Встречаем!

воды. Вольный ветер нам дул в паруса. Не боялись ни холода, ни палящего солнца в песках, когда 20 лет от роду дни спокойны.

0: когда мы были молоды.
1: Помню, совсем недавно Виктор Королёв поднимал тему яблок на вираже. Сегодня она снова актуальна, но несколько с другого ракурса и в исполнении нового пилота.
2: «Пит-стоп».
1: В музыкальной гонке приветствуем еще одного претендента недели. Это Герман Грач и его «Дикая яблоня». Кстати, яблоко стало не только символом начала истории человечества, но и мерой вещей, так сказать, сочным эталоном. Стоило в Европе появиться новому плоду, как его тут же сравнивали с яблоком. Апельсин называли китайским яблоком, лимон – индийским, помидор – золотым. Яблоки, кстати, не тонут в воде, потому что 1/4 их объема занимает воздух. В 1 килограмме яблок содержится чуть больше 1 миллиграмма железа. Но ликвидировать дефицит железа в организме с помощью яблок, конечно же, сложно. Дневная норма потребления железа для взрослых людей колеблется от 8 до 18 миллиграммов. То есть получается, что надо съесть около 10 килограммов яблок ежедневно. Ну, это уж слишком. Зато я нашел интересные данные за 2019 год. Во всем мире было собрано 68,6 миллионов тонн яблок. Если путем нехитрых математических данных перевести эти цифры в вес железа, то получится примерно столько же, сколько весят 25 кузовов средних легковых автомобилей. А вот сколько железа может произвести одна дикая яблоня, я не знаю. Но то, что это целый музыкально-гоночный болид, вот это я заявляю с полной уверенностью. Встречаем песнякар-претендент недели за штурвалом Герман Грач. «Дикая яблоня». Слушаем.

Стас Михайлов красивый, ухоженный. Он не скрывает, что тщательно следит за внешностью. При этом отрицает любые пластические операции и уколы красоты. Но многие давно отметили перемены во внешности кумира. Оказалось, это связано с тем, что пилот сделал 3 операции по пересадке волос и отпустил бороду. А однажды из-за таких вот перемен на его концерте произошел каверзный случай. Зрительница, не узнавшая артиста, выскочила на сцену и остановила концерт с криками: «Это не Михайлов! Борода не настоящая!» Ну, все посмеялись, конечно, от души, а когда певец предложил проверить и подергать за бороду, все еще больше пришли в восторг. Ну как же хорошо, когда у талантливых людей и чувство юмора прекрасное. Да и вообще, счастье не плачет, как говорит сам Стас Михайлов. Его песенный болид на этой неделе немного сдал позиции, оказавшись 4-м в гонке. Ну, прямо сейчас послушаем.

0: «Свой берег левый» сказал кому-то Алексей Петрухин. И с улыбкой появился на дополнительном треке «Золотовиражной трассы».
1: «Пит-стоп».
0: Да, тот, кого вы давно ждали, кого так любите, сегодня претендент недели. Встречайте его улыбками, танцами и, конечно, голосами поддержки на сайте Рокса. Алексей Петрухин, «Твой берег левый». Слушаем прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Только по 24 мая у дискаунтера грошек. Завжди тут цены цуд. Чипсы «Лейс», сыр, сметана и цибуля. 3,99 за 140 граммов.
3: Подробности на сайте «Грошек.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26.
4: Каменец. Встречайте безлимит вас. Восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
5: 23 и 24 мая в Каменце.
6: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
7: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
8: Радио «Рокс».
9: Впереди лето, сезон отпусков, прогулок, парков с аттракционами. К слову, неожиданное. В Финляндии так сильно любят сауны, что встроили одну прямо в колесо обозрения на побережье Хельсинки. В кабинке можно париться сразу вчетвером, любуясь видами с высоты 40 метров. Арендуется летающая сауна минимум на час. Ну, как вам такое обжигающее удовольствие?
10: Финишная прямая.
9: У нас такого, конечно, нет, зато есть песня о том, как обожгла любовь. И ее поет Евгений Григорьев на третьей позиции.

Александр Олешко рассказал, что коллекционирует умные мысли умных людей. Они помогают ему жить. Ну, например, любит бальзаковское высказывание: «К тому, кто умеет ждать, все приходит вовремя». Или вот слова Пикуля: «Помалкивай, терпи, выдержи, победим». Вот прям чувствуется правильный настрой, который перетекает в высказывание самого Александра. Все к лучшему. И теперь мы можем цитировать слова не только классиков, но и нашего золотовиражного пилота. Все к лучшему. Александр Олешко, второй в музыкальной гонке.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой.
5: Колбаса вареная, мортадела новая, высший сорт, гродненский мясокомбинат. Всего 5,39 за 580 грамм.
6: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велик, а в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
12: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
13: Радио «Рокс».
14: Прежде чем объявить имя победителя, подведу промежуточную черту и напомню вам, как сложились музыкальные пазлы в очередной картине гонок. Седьмым финишировал песенный болид Вавана «Любовь рождает чудеса».
15: Любовь рождает чудеса.
14: На шестой позиции Виталий Волк. «Лучшее во мне».

0: «Когда мы были молоды». Музыкальный суперкар Александра Юрпалова. Пятый.
1: Когда мы были молоды, вольный ветер нам дул в паруса.
0: Четверочку вы поставили Стасу Михайлову за то, что счастье не плачет.
2: Счастье не плачет, когда на воде небо тугое и так одиноко.
0: На бронзовой позиции «Обожгла любовь» поет Евгений Григорьев.
3: Обожгла любовь, обожгла любовь, лампадкой след оставила.
0: Все к лучшему. У Александра Олешко сегодня серебро.
4: Все, что тебе небо дает, взлет и побед, горе не вскот.
0: Ну а сейчас о главном.
5: Чемпион.
0: Победителем «Золотого виража» третьей недели пятого месяца 2026 года становится любимый, талантливый, красивый, неповторимый Никита Панфилов. Встречайте в эфире аплодисментами пилота и его музыкальный болид «Я бы мир себе нарисовал». Сегодня это золото нашей гонки.

0: стал бы сам чуть-чуть добрее.
1: Ух, вот это вираж! Кричит кто-то на радиотрибунах. Ну, такой вот вираж! Вздыхает в другой стороне. И каждый болеет за своего гонщика. Кому-то результаты нравятся, а кто-то не согласен. Хотите что-то изменить? Заходите на сайт rocks.com. Голосуйте за пилотов в разделе «Золотой вираж». Именно вы формируете картину музыкальных гонок, которую в конце каждой недели комментирую я, Андрей Асимович. Кстати, на «Вираже» мы оказываемся всегда точно по расписанию. По пятницам с 6 до 7 вечера и по субботам днем с часу до 2. И напоследок, помните, гонки — это жизнь. Все, что происходит до и после них, всего лишь ожидание. До новой встречи, до новой гонки. Пока!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

Добрый день, в студии Людмила Климович. Последние звонки для выпускников 9 и 11 классов прозвенели по всей Беларуси. В Минске выпускники столичных школ и гимназий возложили венки и цветы к подножию обелиска у стелы «Минск. Город-герой». Праздник для выпускников продолжится вечером в Минск-арене, где на торжество соберутся более 13 тысяч 11-классников. Выпускные вечера состоятся 12 июня. Сначала торжественные части пройдут в школах, а развлекательная часть на 4 площадках.

0: Культурный комплекс «Лошицкий». Уже сегодня вечером там пройдет концертная программа молодежного фестиваля «Формула успеха». Нацбанк представил дизайн новой 200-рублевой банкноты. Как сообщает ОНТ, банкнота вводится в обращение с 1 июня. Выпускается она в рамках плановых мероприятий Нацбанка по обновлению дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года. Новая 200-рублевка продолжит серию обновленных купюр номиналами 5, 10, 20, 50 и 100 рублей, которые были выпущены в 2019-2022 годах. В соцсетях белорусы обсуждают большое количество майских жуков. Как рассказали в НПЦ по биоресурсам, у нас обитает два вида майских жуков. Появляются они с конца апреля, порой и раньше, с пиком численности в середине мая. В этом году их вылет не растянут по времени, а синхронный, что местами придает этому явлению вид чрезвычайной массовости. Период нашествия, утверждают специалисты, продлится недолго.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске и Витебске до 21 тепла, в Бресте до 23, до 24, в Гомеле, в Гродно и Могилеве до 22 и без осадков. Завтра местами по стране Белгидромет обещает грозы. Ночью до 11-12 тепла, днем до 23-27.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Доброго дня, Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Ах, какой хороший майский денек сегодня. Ну, просто песня. Доброго субботнего дня всем, кто решил часть своей осмысленной взрослой жизни провести в компании самого искреннего радио. Радио Рокс. У микрофона уже удобно устроился я, Александр Барский. Здравствуйте, дорогие друзья. За теплые приемы спасибо. И, вы знаете, появился я тут, ну, можно сказать, по зову сердца и кошелька, чтобы объявить ближайшие 2 часа временем безудержного веселья, радости за вас и за ваших близких людей, для которых, вот честно, ничего не жалко. Ни слов искренних и главных, ни песен добрых и приятных. И все это будет, поверьте, все будет только для вас. Сейчас состоится торжественное перерезание ленточки и... Я объявляю народно-поздравительную программу «Был бы повод» открытой. Здесь зрители, слушатели аплодируют. Дружно аплодируют. Зафиксировал, кончили аплодировать. Я буду выполнять ваши музыкальные капризы. Конечно же, передавать душевные поздравления родным и близким. Горячие музыкальные приветствия друзьям. Комплименты подругам, коллегам. Ну, а также и амурное признание. Все это буду делать без стеснения на всю страну. Наш эфирный вайбер Рокса уже готов к приему ваших сообщений. Пишите сюда номер 8033-699-102-1. Вот вспоминайте, кого сегодня в этот майский погожий субботний денек можно с чем-то поздравить или поприветствовать. Кого можно в данную минуту обласкать добрым словом, даже если он находится на приличном расстоянии, найдем, достанем, достучимся до сердца каждого человека. Эта программа «Был бы повод». Я исчезаю в музыкальном пространстве Рокса, но ненадолго. Я обязательно к вам вернусь, чтобы начать согревать сердца и души ваших близких людей. Всем доброго, приятного дня в нашей компании.

0: Радио Рокс.
1: И в этом даже никто не сомневался. Приветствую еще раз, друзья мои. Начинаю программу «Был бы повод». 8-0-33-699-102-1. Что-то хорошее есть? Делитесь. Нас так учили, нас так воспитали. И вот пишет нам Ирина Кисель. А желает сообщить благую весть всем, кто слушает Радио Рокс, потому что сегодня отмечает свой юбилей. Прекрасная Елена, да, вот та самая легендарная Елена Прекрасная Сментина, которая живет в городе Бресте. Давайте ее искупаем в овациях, Елену Прекрасную Сментину. Пишет Ирина: «Ах, знали бы вы, какая замечательная у меня сестра. Она чудесная мама для своих сыновей Антона и Стаса. Прекрасная хозяюшка, у которой и дома уютно, и на даче все в полном порядке, все в цветах, цветет и пахнет. А какие шедевральные тортики печет Елена Прекрасная. Пальчики оближешь, причем не только на руках. Моя дорогая, моя любимая двоюродная сестричка, моя Леночка, я поздравляю тебя на всю страну сегодня».
2: С днем рождения!
1: Леночка, ты знаешь, статус «двоюродная» — ну, это всего лишь формальность. Придумали же люди. Ведь в моем сердце ты занимаешь место самой родной, самой близкой души, правда? Спасибо тебе за теплоту, за твои искренние глаза и за ту невероятную поддержку, которую я всегда чувствую. Я желаю тебе бесконечного, глубокого счастья. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими красками, добрыми, приятными людьми в общении и интересными, яркими моментами, от которых будет замирать сердце. Пусть все твои заветные мечты сбываются вот одна за одной, вот так и так далее. А я всегда буду рядом, чтобы разделить с тобой и радость от исполнения этих желаний, ну и любые жизненные моменты и капризы. Потому что ты хороший человек. Я люблю тебя очень-очень. Леночка Прекрасная, которая... Сментина, с днем рождения поздравляем. Ну и к этим поздравлениям еще присоединяются мои сыновья, Женя и Игорь. Как вы понимаете, Елена, компания очень серьезная. А еще, если пожелаете присоединиться, и Виктор Королев. Ну, знаете, да, тот самый, который всегда разудалые песни поет. Вот на этот раз он не просто будет петь, а петь со смыслом. Для вас. Елена, принимайте вишенку на торте. Это для вас.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Екатерина пишет, программу «Был бы повод». Екатерина долго не думала, но все равно приняла верное решение. Катя, привет. Хочу поздравить с днем рождения нашего дорогого, милого мужа для кого-то. Для кого-то папочка это, для кого-то брат, сын, зять. Признали, все это сочетается в одном лице Дениса Викторовича Ломоско. Я, надеюсь, правильно ударение поставил в фамилии. Денис Викторович, привет вам. С днем рождения. Родственники. Не надо им противиться и пожеланиям их. Решили поздравить вас на всю страну, Денис Викторович. И вот желают, пусть все и всегда складывается так, как вы этого ожидаете. Пусть не жизнь диктует вам правила, а вы. Вот позвольте себе такую дерзость. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы желаем тебе, дорогой наш родной, здоровья крепкого, уверенности в себе, оптимизма. Желаем также оставаться таким же смелым, амбициозным мужчиной, защитником, надежной опорой нашей семьи. Очень любим тебя. Обожаем просто и уважаем. Желаем тебе успехов во всем и только приятных сюрпризов судьбы. Родственники, я думаю, что и друзья, и те, кто знает Дениса Викторовича, уже присоединяются, спешат с подарками и поздравлениями. Денис Викторович, я полагаю, сегодня телефон с самого утра не умолкает. Вот, это хорошо. Жизнь удалась, значит, правильной дорогой идете, Денис. Ирина пишет, хочу поздравить любимого мужа, папу и дедушку Олега Александровича Ковпак из города Орша. Олегу Александровичу надо обязательно пожелать крепкого здоровья. Это очень важно, это очень нужно. Счастья огромного, успехов, будут успехи, будет и любовь, как взаимосвязано. Также желаем радости, мира, благополучия и долголетия. Слышите, Олег Александрович? Вот теперь вы просто обязаны жить долго. Мы тебя очень-очень любим. А кто ж такой влюбленный в вас? Наверняка, Олег Александрович, возникает такой уместный вопрос, но сердце подсказывает. Это же жена Ирина, это же дочь Анастасия, зять Олег и внуки Андрей, Володька, ну и сваты из Дубровна. Вас поздравляют. Музыкальный подарок есть. Хорошая душевная песня, Олег Александрович, для вас. А может и про вас. Давайте разберемся. Людмила Шаронова выходит на сцену «Радио Рокс» и берет в руки микрофон. Да, Людочка. «Перец и соль», Олег Александрович, для вас.
2: Запотевший бокал остудил мою боль, пригубил и чуть ожила.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: В Мила поспели скидки. Кэшбэк 40% на всю декоративную косметику, кроме товаров на акции. Туалетная бумага «Папи» 3,79. Средства для посуды «Монинг Фрэш» 5,49. С 21 по 24 мая. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работает. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Agrofilter.by. Agrofilter. Сила в каждой детали.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.by.
8: Любители легкого жанра, спешите! Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск». Начало в 19.00. 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
9: Радио «Рокс».

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Если повод есть, тогда пишите. В программу «Был бы повод», для этого она и придумана. Ваши музыкальные приветствия, поздравления, комплименты самым близким, дорогим сердцу людям на всю страну. Это Вайбер есть у нас. 8-0-33-6-9-9-102-1. Это я не прихвастнул, а так необходимость для того, чтобы вы имели возможность с нами связаться в самое ближайшее время. Или вот как сейчас Ирина написала. Ирина, здравствуйте. Хочу поздравить с днем рождения Зинаиду Пименовну Алампиеву. Вы знаете, не просто Зинаида Пименовна, Алампиева. Это самая лучшая в мире жена, самая замечательная мамочка и блистательная бабушка. Дорогая наша Зиночка, Зинаида Пименовна, желаем крепкого здоровья, счастья, удачи. Желаем купаться в нашей любви, которую с этого мгновения Ирина...

больше радости, приятных сюрпризов и только хороших новостей. Будь счастлива, любима, желанна и неотразима. Ну и пусть все задуманные мечты и планы поскорее воплощаются в жизнь. Ну а дома? Дома будет уютно, тепло и все в порядке. Ну и желаю также встретить день рождения с друзьями на природе. Это Ирина, коллега из Минска, на что-то намекает. Видимо, на обширную праздничную программу сегодня, а может быть завтра, ну и как продолжение на караоке. А я думаю, что, Наталья, это вполне возможно. Это по вашим силам, возможностям и желаниям, надеюсь. А вот чтобы все это получилось, тогда и Александр Малинин поспособствует этому своей хорошей песней.

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Серьезных людей будем сейчас поздравлять. Вот Олег Багров пишет, периодически напоминает, что есть такие люди, которые заслуживают и оваций, добрых слов, комплиментов, если хотите. Председатель Совета ветеранов «Наш комбат» Константин Максимович Андрончик, уже как родной человек мне стал, и коллектив ветеранов управления ГАИ ГУВД города-героя Минска сердечно решили поздравить с днем рождения, с 66-летием инспектора отдела дорожной инспекции. Управление ГАИ ГУВД Минска, майора милиции, товарищи, здесь приготовьтесь. Владимира Константиновича Калача.

0: Равнение на знамя. Владимир Константинович, с днем рождения поздравляем, желаем крепкого здоровья, благополучия, любви, родных, близких людей, неиссякаемой энергии, бодрости, духа, конечно же, мирного неба, чтобы все ваши родные, близкие тоже были здоровы, были счастливы. Ну а ваш дом всегда пусть будет наполнен счастьем, теплом и пониманием. С днем рождения. Юля пишет. Традиционно, с помощью программы «Был бы повод» на Радио Рокс, мы хотим поздравить на всю страну Николая Федоровича Моисеечкова. А сегодня наш дорогой Николай Федорович отмечает свой праздник души и тела.
1: С днем рождения!
0: Я хочу сказать, или даже мы хотим сказать, что Николай Федорович, наш Николаша, это надежный муж, мудрый отец, уважаемый свекор и, вы знаете, самый ласковый дедушка. Спасибо тебе, дорогой, за то, что ты вот такой замечательный у нас есть. И желаем тебе крепкого здоровья, душевного покоя и теплых, радостных дней в кругу близких людей. Мы тебя очень ценим, очень любим. Вот от свахи из солнечного Крыма особое поздравление. Ловите больше солнечного света вам, Николай. Пусть здоровье будет крепким, как вот крымские скалы, а счастье бескрайним, как Черное море. Можно даже, конечно, вместе с проливами, Средиземным морем и Мировым океаном все это добавить. Не помешает, правда, Николай Федорович? Но вот чтобы все это благополучно вторгалось в вашу жизнь, чтобы праздник сегодня чувствовался в каждом мгновении, а рядом были всегда приятные, добрые люди, для вас и песня хорошая, мне кажется. Знаменитый, заслуженный, так сказать, орнитолог Радио Рокс Дмитрий Быковский кое-что о птицах поведает вам.

0: Реклама. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс». Босиком по России.

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Думаю, что не лишним будет напомнить еще раз номер нашего вайбера неустанного. 8-0-33-699-102-1. Помечайте, но время от времени буду напоминать, мы ж не телевидение. Там бегущая строка, а здесь сказал, запомнил, зафиксировал. Эмилия пишет, во всяком случае, с этого аккаунта отправлено поздравление в адрес одного замечательного человека. Диана. Красивое имя. Мне кажется, что люди, женщины, девушки, девочки с именем Диана такие загадочные. Диана Антоновна Смирнова из города Смолевичи. Это наш уважаемый, любимый, классный руководитель. Это, кстати, весь 7-й Д-класс пишет. Без ошибок, кстати, Диана Антоновна, это зафиксируйте. В общем, от всей души мы поздравляем вас, дорогая наша, с днем рождения. Хотим сказать вам на всю страну большое спасибо за душевное тепло, за заботу, за веру в нас, в своих учеников, за любовь и за защиту. И мы желаем вам, если здоровья, то самого крепкого. Если карьеры, то очень удачной. Ну а если судьбы, то самой-самой-самой счастливой. А еще хочется пожелать творческого вдохновения, терпения, способных учеников и благодарных родителей. Грамотно пишут. Диана Антоновна, значит, вы свое дело знаете. И вот как так удачно совпало, что у Дианы Антоновны сегодня двойной праздник, и день рождения отмечает, и последние звонки звенят. Все в вашу честь, Диана Антоновна. Теперь можно сделать так. Это выдохнуть, груз с плеч сняли, можно отдыхать. Ну, а можно, конечно, и пригубить шампанского, например. А там как пойдет. С днем рождения, вот эти аплодисменты от учеников 7-го Д-класса. Диана Антоновна для вас. Я думаю, что все смолевичи аплодируют. Добрый день, пишет нам Елена из агрогородка Ленинский Жабинковского района. Пишу не просто так, не потому что грамоте обучена, а потому что сегодня день рождения отмечает яркая, красивая дама. Зовут Светлана. Светлана Гурская. Давайте поздравим.
3: С днем рождения!
2: Причем это юбилейный день рождения, что вдвойне, втройне приятней. Светочка, поздравляю, желаю тебе быть всегда любимой, жизнерадостной, самой счастливой. Улыбок желаю побольше, солнца яркого, как сегодня, можно даже еще ярче. Радости тебе и твоей семье, и твоим близким. Дари свою любовь и нежность родным, и пусть это всегда будет взаимно. Мне кажется, что это точно будет взаимно. С этим проблем с любовью у Светланы Гурской не будет. С днем рождения, Светочка, ну, готовы подарить тебе, ты знаешь, целый мир. А вот постарается, во всяком случае, начало будет положено Алексом Лимом. Это певец такой, Светлана Гурская. Для вас и для вас, Диана Антоновна Смирнова. Если позволите, объявлю вас учителем этого учебного года города Смолевичи. Уж не откажите.

Улыбаемся, машем, отмечаем. Светлана, причем пишет с уважением, помогает ей в этом семья Шавель в полном составе. Вы знаете, я, да и вообще мы, когда находимся на даче, да и вообще всегда слушаем Радио Рокс. И вот сегодня с помощью программы «Был бы повод» на всю страну есть желание поздравить двоюродного брата Михаила Валентиновича Корнеечко из города Минска с днем рождения. Поздравляем тебя, дорогой наш. От всей нашей семьи желаем тебе крепкого здоровья, счастья и любви, благополучия, и пусть сбудутся все твои самые заветные желания. Очень хотим, чтобы твоя семья, это жена Алена и дети Даник, Даша и Ксюша, всегда были тебе надежной поддержкой, опорой, чтобы они любили тебя и уважали. Всего самого наилучшего, такого же яркого, как этот солнечный майский день. Михаил Валентинович, да что там, Мишка, с днем рождения. Дмитрий пишет: хочу поздравить своего швагра. Он же Шурин, он же Миша, Михаил Михайлович Савила, который живет в Пинском районе. Сегодня отмечает свой день рождения, в кругу близких людей. Шашлык. Не только шашлык, хороводы, народные гуляния, все приурочено ко дню рождения Михаила Михайловича. Желаем тебе, дорогой наш, крепкого здоровья, счастья, радости, долгих лет жизни, успехов во всех делах, вот чем бы ни занимался. Даже когда спишь, пусть успешно все это будет. Мирного неба над головой, верных друзей. Оставайся таким же веселым, жизнерадостным человеком. Чувство юмора — это хорошо. Семейного благополучия, достатка во всем. И побольше только позитивных моментов, всего самого наилучшего. Это поздравление от Дмитрия Юрьевича Курганюк из города Малорита. Так, еще одно сообщение. Вот кто прислал? Елена прислала. Хочу поздравить мужа с днем рождения. Зовут Николай, фамилия Данильчик. Вроде простое имя, простая фамилия, но так люблю я его. Если бы вы только знали. Как увидела, сразу влюбилась. Коленька, дорогой мой, поздравляю тебя. Хочу пожелать тебе здоровья крепкого, счастья, любви, всего самого наилучшего. Спасибо, что ты есть у меня такой замечательный и для моего Николаши. Передайте его любимую песню «Самый лучший день», которую поет тоже не менее любимый Григорий с не менее известной фамилией Лепс. Давайте послушаем. Николай, с днем рождения. Берегите жену и себя.

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Президент на церемонии приведения к военной присяге в 72-м объединенном учебном центре напомнила задачу уйти от излишней муштры в армии, о необходимости готовить специалистов, которые умеют управлять техникой, владеть оружием, будут сильны духом и телом. Обращаясь к новобранцам, Александр Лукашенко подчеркнул, что им предстоит стать воинами и защитниками, что задача армии – сохранить мирное небо над страной. Президент также поблагодарил родителей новобранцев. За сутки в Беларуси заблокировали платежи в адрес 121 реквизита мошенников. В милицию поступило более 500 сообщений о звонках аферистов. Задержали двоих курьеров, у них изъяли 70 тысяч рублей. В МВД напомнили, при общении с мошенниками по телефону надо прекратить разговор и сообщить в милицию. Минобразование вынесло на общественное обсуждение проект о самостоятельной профессиональной деятельности по обучению детей. Планируется создать реестр физлиц, занимающихся такой деятельностью. Свои предложения можно высказать на правовом форуме Беларуси по 1 июня. Белавия возобновила чартерную программу в Энфиду, один из курортов Туниса. В этом сезоне чартерные рейсы туда запланированы один раз в 11-12 дней. Полетная программа продлится до октября. Парламентская делегация Алжира впервые прибыла с визитом в Беларусь. Запланированы встречи с руководством Палаты представителей, посещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и культурно-исторических объектов. Итогом станет подписание меморандума о сотрудничестве. Дни Казани впервые пройдут в Минске с завтрашнего дня по 26 мая. В программе «Бизнес-форум», гастрономический фестиваль, хоккейный матч, подписание ряда соглашений о сотрудничестве. Так, фестиваль «Вкусная Казань» пройдет на площади у Дворца спорта. Можно будет попробовать национальные татарские блюда, будет работать ярмарка ремесленников, выступят артисты.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске и Витебске до 21 тепла, в Бресте до 23, до 24, в Гомеле, в Гродно и Могилеве до 22 и без осадков. Завтра местами по стране Белгидромет обещает грозы. Ночью до 11-12 тепла, днем до 23-27.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Я вернулся к вам. Продолжаем отдыхать в компании самого искреннего радио «Радио Рокс». У микрофона Александр Барский. Приветствую. И продолжаю народно-поздравительную программу «Был бы повод». Это вторая часть нашего марлезонского радиобалета. И вот в ближайший час мы продолжим вспоминать о близких и дорогих сердцу ваших людях. Даже если они находятся далеко, за сотни или за тысячи километров. Кто на курорте, кто на даче. А для кого и дача настоящий курорт. Найдем повод, конечно, поздравить с праздником по личному календарю. Кому-то передать заслуженное приветствие. Также отправить комплимент. Ну, а если кого-то из вас переполняет чувство любви к ближнему, и вы хотите об этом заявить и сказать главные слова, не стесняйтесь, пишите, присылайте свои сообщения к нам в программу «Был бы повод» на наш эфирный вайбер Рокса 8-0-33-699-102-1. Ваше душевное поздравление, горячее приветствие, романтичное признание — все здесь принимаем, передаем. Ну и, пожалуй, продолжим. Пишет нам Мария с такой, знаете, козырной фамилией. Всегда заходит с козырей. Мария Козырь. Привет, Мария. Хочу передать привет своей золотой, самой лучшей мамочке на свете. Валентине Николаевне Мозговой. Одна фамилия лучше другой. Браво. Мамочка, дорогая моя, спасибо тебе за то, что ты

У меня такая замечательная. Ты самая лучшая бабушка для моих детей. И самая лучшая мама для меня. Живи долго. Долго и счастливо, в радости, в согласии и в достатке. А мы будем тебя оберегать и помогать. Ну а сейчас хватит косить траву. Вот так Мария помогает, наблюдает, слушает Радио Рокс. Пошли, мамуля, попьем чайку. Отличное предложение. Валентина Николаевна, прочь, триммер никуда не убежит. Еще не придумали такие, которые сами могут без участия человека косить. Так что идите пить чай. Алексей пишет, мы отдыхаем на даче. Хочу поздравить с днем рождения мою маму Ольгу Стефановну Свиридович, крестницу Анисию, и передать большой привет всем-всем-всем, кто слушает Радио Рокс. Маме, сестре Екатерине, супругу Михаилу, моим крестникам Анисии и Демиду. Хорошего настроения желает Алексей. Какой молодец. Елена Гробачевская пишет. Хочу передать огромный привет дачному коллективу «Таежный». Вы думаете, он в тайге? Нет. Станция «Геолог» Речицкого района Гомельской области. Но, может, и почти. Хочу пожелать всем обитателям дачного коллектива «Таежный» огромных успехов в их нелегком дачном труде. Ну и чтобы их труд ратный осенью был вознагражден урожаем невиданных масштабов. Особый привет Ивану Михайловичу Борсук. Пусть ему всегда и во всем везет. Иван Михайлович. А вот вести начнет прямо сейчас. Во всяком случае, поддержит, взбодрит вас певица Натали. Поехали на дачу.

0: не созданы друг для друга. Радио Рокс.
1: Ольга пишет, сообщает, что сегодня есть повод. Немножко грустный, немножко радостный. Давайте разберем вашу ситуацию, Ольга. Прям как психолог начинаю. Наши дети выросли. И радуется, и грустит Ольга. Ну и с волнением говорим всему педагогическому составу 98-й средней школы города Минска во главе с Юрием Григорьевичем Батура. И первым учителям даем приветствие.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Повод есть и у Олеси, поэтому пишет программа «Был бы повод». Добрый день. Радио Рокс, Олеся, здравствуйте. Сегодня мы на даче. Погода отличная, и есть повод. Мы отмечаем нашей дружной семьей день рождения самого лучшего дедушки, папы, мужа, свата. Просто потрясающий человек. Олег Евгеньевич Гирев заслуживает оваций, стоя причем, троекратно. Да. Ему сегодня 56 лет всего-то. Желаем нашему Олежке здоровья крепкого, человеческого счастья, простого, но такого верного. Вот, чтобы было видно. Живет, идет, радуется жизни. Счастливый человек Олег Евгеньевич. Пусть в жизнь воплощаются все ваши идеи. Пусть мечты станут целью, превратятся в реальность. Мы очень любим, ценим и рады, что у нас есть такой замечательный человек. Дедушка, папа, муж, сват, вот такие социальные звания имеет Олег Евгеньевич. Ну и я думаю, что давайте постараемся, чтобы дожить еще до звания прадедушка, а может и прапрадедушка. Вот таким образом желаю вам, Олег Евгеньевич, долголетия. Это дружная компания, которые сидят за столом, дегустируют угощение мысленно с вами. Вот Наташа пишет. Хотим поздравить и мы с днем рождения Владимира Тимановича. Дорогой, родной, ты самый лучший папа, самый надежный муж. Ну, это мы знаем точно. Спасибо тебе, что ты даришь нам чувство спокойствия, защиты и своей безусловной любви. Желаем тебе, Володенька, оставаться таким же смелым, веселым, красивым. Будь здоров, успешен и удачлив. Мы очень сильно любим тебя. Твои влюбленные по уши, жена Наталья, дочери Валерия, Василиса и даже зять Артем вас любит. Володя. Вот так. Анна пишет. Хочу поздравить я мужа. Юрик. Юра Шахненко. Дорогой, любимый, с юбилеем поздравляю. Спасибо тебе за все. За то, что ты есть у меня такой замечательный. Спасибо за заботу, за поддержку, за твое участие активное и настоящая любовь. Пусть твоя жизнь, дорогой мой Юрка, будет долгой, счастливой, наполненной яркими событиями. И во всем этом буду сопровождать неустанно тебя я, потому что я люблю тебя. И хочу быть рядом с тобой всегда. Об этом, кстати, в песне Елена Максимова. Песня называется «Будь со мной, Юра».

0: Реклама.
1: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Елена пишет, в программу «Был бы повод». Вайбер номер 8033-699-102-1. Напомню, сообщу, так на всякий случай, это уже на будущее, поскольку на сегодня нет у меня уверенности в том, что озвучу все приветствия и поздравления, их несколько сотен. Спасибо за активность и за внимание к программе, но придется с кое-чем смириться. Елена пишет, хочу поздравить нашу дорогую мамочку Светлану Ильиничну Буханову с днем рождения. Мамочка, поздравляем. Ты самая лучшая мамуля. И вот в этот праздничный для всех нас день мы хотим поклониться тебе низко и поблагодарить. Спасибо за то, что вырастила нас достойными людьми. Научила честности, доброте, терпению. Вот глядя на тебя, мы учились и любить по-настоящему. Мы уже взрослые, и у каждого своя жизнь. Но есть у нас одно место, где мы всегда будем детьми. Это рядом с тобой, в нашем в замечательном доме. Ты наша общая святыня. Мы желаем тебе, чтобы твое сердце никогда не болело, чтобы здоровье не подводило, а радость входила в дом с каждым нашим новым приходом. И пусть это будет длиться очень-очень долго. Мы тебя любим. Это дети Никита и Елена. Какие благодарные. Значит, правильно все делала Светлана Ильинична. Правильно воспитала. А вот наша слушательница Оксана уже давно пишет, ребята, тогда обращаясь еще к нашим людям, ну и сегодня вот сейчас, вот в кругу самых близких людей сегодня нахожусь, и у меня день рождения. Поздравьте меня, Оксана Кондратенко сегодня отмечает свой очередной день рождения. Семья, муж, Слава, конечно же, поздравляет вас, Оксана. Ну, наверняка муж Слава моим голосом хотел бы вам сказать следующее. В этот замечательный день, Оксаночка, хочу пожелать только положительных эмоций. Море цветов. Яркого солнца. А пусть всегда будут рядом приятные люди. Пусть в доме всегда царит уют и гармония. Достаток и приятная атмосфера. Ну и, Оксаночка, всегда будь такой же замечательной, желанной, любимой, красивой, доброй, здоровья крепкого и настоящего женского счастья и любви. Правильно говорю, муж, Слава, вашей жене Оксане? Только не ревнуйте, но это у меня работа такая. Давайте так признаем Оксану сегодня вот заблаговременно дадим ей статус девочки лета. Оксана, не сопротивляйтесь. Мы со Стасом Михайловым уже решили, а значит так и будет. Эта песня для вас.

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Александр пишет. Саша, здравствуйте. Вы знаете, сегодня значимый повод в нашей жизни как родителей, в жизни моего сына. Сегодня в 3-й отдельной бригаде спецназа военная часть 2-32-14 города Минска принимает военную присягу наш сынок. Вот гордимся уже. Алешенька, привет тебе огромный. Алексей Минеев из города Столбцы. Поздравляем тебя с этим почетным, весьма значимым днем. Желаем тебе терпения, здоровья, мужской закалки, ну и твоим однополчанам пламенный привет, мы тебя любим. И уже ждем, да, гордимся тобой. Марина и семья Чиричей. Хотим поздравить нашего племянника Артема Музыченко. Фамилия очень говорит о том, что наверняка Артем любит музыку и талантливый человек. Артем, позади школа. Оглянись. Запомни ее такой, какая она есть. Там прошли, ну, можно сказать, наверное, самые важные годы твоей жизни, становления. Мы гордимся тем, каким умным, смелым и целеустремленным парнем ты вырос. Да, благодаря и школе в том числе. Впереди взрослая жизнь с ее вызовами и грандиозными возможностями. И никогда не бойся трудностей. Верь в свои силы. Мы знаем, ты сможешь все. Иди смело к своей мечте. Мы всегда будем твоей надежной опорой. Поможем тебе во всем. Вот так и надо. Так и должны поступать близкие люди Марины и семья Чиричей. Артем Музыченко, пламенный привет. Еще раз посмотрите на школу. Да, зафиксируйте ее такой. Елена пишет, хочу поздравить с днем рождения Геннадия Петровича Лыгач из города Мозыря, который сейчас находится на даче со своей семьей, конечно же, и успевает поработать, похлопотать и отметить это все дело с близкими людьми. Геночка, желаем, чтобы в жизни было как можно больше позитива и счастливых моментов. А то все, знаешь, грядки. Родственники Шклова желают бодрости духа, крепчайшего здоровья и многих жизненных удовольствий. Вот эти удовольствия, Геннадий Петрович, в виде песни от Славы, эта певица такая, факт, уже вторгается в вашу жизнь.

0: Реклама.
1: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио Рокс.

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Кристина, здравствуйте вам. Пишет Кристина вот что. Хочу поздравить с днем рождения Михаила Михайловича Кононова. Хочу пожелать здоровья обязательно крепкого, счастья огромнейшего, благополучия и безусловного достатка. Михаил, мы любим тебя очень сильно. Это дочь Кристина. О, понятно, зять Алексей, внуки Лешка, Егорка и Константин. Михаил Михайлович, с днем рождения. Анна Ситник пишет. Анна Ситник. Слушайте, у меня знакомая есть Анна Ситник. Может быть, совпадение, а может быть, мы друг друга знаем, Анна? Дайте знак. Привет хочу передать Евгению Александровичу Василевскому и поздравить его. Вот, давайте, когда наступит Анна Ситник день рождения у Евгения Александровича, тогда и поздравим. Не будем торопить события. Пока давайте приветствие отправим, настроим его на дату в календаре, чтобы готовился и морально, и финансово. Ну, а сейчас скажем Евгению Александровичу спасибо большое за многолетний труд и вклад в своих учеников. Будет день рождения, выпьем за здоровье. Анастасия пишет, семья Погребицких решила объединиться в едином порыве, чтобы поздравить с днем рождения самого дорогого, самого любимого человека Николая Александровича Деминского. Николаш, дорогой наш, желаем тебе оставаться таким же молодым душой и сердцем. Не терять своей жизни радостности и оптимизма. Всегда оставаться в центре внимания, заряжать окружающих своей энергией. И своим чувством юмора родились. Оно у тебя замечательное. Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь подарит только приятные, радостные моменты. Мы любим тебя и очень ценим. Ну и в скором времени встретимся. Это, я так понимаю, предупреждение от Анастасии Николая Александровича, чтобы был готов. Ну а пока разминайтесь. Алексей Петрухин, все будет как надо.

0: Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Радио «Рокс».
0: Сделано в Беларуси.
2: Склонилась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся. А где-то ночью огоньки тихонько светятся.

0: без песен мир тесен. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Есть у меня такое ощущение, что пора бы завершать программу «Был бы повод». 15:49 на студийных часах, а может еще пару выходов успею сделать. Что смогу, то озвучу. Игорь Сорок пишет. Вы знаете, сегодня у меня праздник. Ко мне на дачу приехала милая моя Ириночка с внучкой Аней. Мне так хорошо, мне приятно их видеть. Вот сделайте милость, пожалуйста, для них хорошую песню от души. А также всем желаю здоровья, радости, ну вот такого счастья, как у меня. Счастье — это видеть родных и близких здоровыми и в хорошем настроении. Игорь — молодец. Дарина пишет. Хочу передать приветствие семье Дорошевич, которые сейчас находятся на даче и работают, и отдыхают. И все это вместе с Радио Рокс. Привет огромный. Раиса нашла повод. Хочу поздравить с юбилеем нашего дорогого и очень уважаемого Николая Матвеевича Катковца из агрогородка Лесной. Я так полагаю, это недалеко от Минска. Николай Матвеевич, дорогой наш, желаем, чтобы стены твоей усадьбы стали настоящей крепостью от любых невзгод, а окна пропускали только свет и удачу. Я прям представляю уже, Николай Матвеевич, такой замок у вас. Легких понедельников, жарких банных пятниц, беззаботных воскресений. Про субботу тут что-то ничего не указано, Раиса. Ярких солнечных суббот, давайте так уже подредактировать себя добавлю. Пусть здоровье, Николай Матвеевич, никогда не подводит. А твои 6 внучек... О, как! Ты видишь? И внук подбрасывает тебе только приятные сюрпризы. Будь счастлив. Здесь, сегодня, сейчас. Очень любим тебя и уважаем. Андрей пишет. Хочу поздравить с днем рождения хорошего человека. Настолько хорошего, что для меня он просто Андрюха. А для кого-то Андрей Батькович. Андрей Байда сегодня отмечает свой 33-й по счету день рождения. Он водитель, часто за рулем, но вот сейчас тот редкий день, тот редкий случай, когда он может позволить себе отдохнуть. Ни о чем не беспокоиться, не волноваться и отмечать свой праздник души и тела в компании самых близких и хороших людей. Отдыхаем на даче. Сообразим песенку для Андрея. Вместе с Евгением Григорьевым, он же Жека, цвет шафрана.

0: Радіо Рокс. Был бы повод. Буду завершать программу «Был бы повод». Вот давайте еще несколько поздравлений озвучит Татьяна и семья Хадека пишет. Хотим поздравить нашу замечательную соседку Олесю Владимировну Тутову с днем рождения. Сегодня перед тобой открываются тысячи дорог, и мы хотим пожелать выбрать тебе самую главную, но при этом не изменяй себе. Пусть в твоем сердце всегда живет любовь. Будь смелой, решительной. Ну а пусть рядом будут люди, которые помогут и поддержат в нужный момент. Пусть этот год принесет тебе яркие открытия, любовь и моменты, от которых будет захватывать дух. Взлетай, твори и будь по-настоящему счастлива. И оставайся такой же обаятельной и общительной.
1: Поздравляем!
0: Анна решила передать пламенный привет семье Колосовским. Настроение вам хорошего на все времена. Ну и маме пламенный привет. Люблю вас, дочь Анна и внук Артем. Алексей Ткачев передает большой привет Валентину Петровичу Новику, который живет в населенном пункте Уша Березинского района. Знаю такой район. Он сейчас что-то ремонтирует, делает фундамент. В общем, это приятные хлопоты. Работает человек, работает и живет. И отдыхать успевает, и слушает Радио Рокс. Здоровья ему, отличного настроения, и даже не сомневаемся, все получится. Ольга пишет: хочу поздравить свою любимую доченьку Марию, а также передать привет моим сестрам Марине Шири, Виталию Гудкевичу, Гункевичу, ну и племянницам Ирине Софии. Я вас всех обнимаю, хорошего настроения и желаю вам удачи абсолютно во всем. И вот Наталья пишет: хочу выразить благодарность нашему соседу. Зовут его Александр. О, приятно. Александр Степанович Маслюк. Вот уже где настоящий, хороший сосед. Вот правда, всегда приходит на помощь, всегда помогает. Это не тот случай, когда лучшая клубника — это у соседа. Нет, Сашка Степанович наш, вот можно сказать, нам повезло. Спасибо, что ты есть такой замечательный человек, можно сказать, дело, слова и совести. Нам приятно жить рядом с таким человеком. Поэтому наградите его хорошей песней. Вот давайте так, такая игра. Наугад просто. Сейчас выбираю песню, ставлю и Александру Степановичу, и всем, кто ждал приветствия, может быть, не дождался. Не обижайтесь. Вас много, я один. Сообщений сегодня были сотни. Но я обещаю вернуться завтра на Радио Рокс. О, это Елена Ваенга. Абсент. Елена, я согласен, даже на бронешафт. Я свободен, работу окончил. Да, завтра услышимся на Роксе в 10 утра. Пока.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

Добрый день, в студии Людмила Климович. Последние звонки для выпускников прозвенели сегодня в школах Беларуси. Завершится это день для минских выпускников в большой праздничной программой в Минск-арене, которая объединит более 13 тысяч человек. Начало концерта через час. К началу и окончанию праздника увеличит количество подвижного состава общественного транспорта в направлении Минск-арены. А в вооруженных силах сегодня принесли военную присягу около 10 тысяч новобранцев. На торжественной церемонии в 72-м объединенном учебном центре в Борисовском районе присутствовал президент. Более 1800 любителей бега из 13 стран приняли участие в полумарафоне «One Run» в Минске. Маршрут проходил по проспекту Победителей. Каждый бегун получил футболку, медали и подарок. Победители – денежные призы. Полумарафон объединил более 230 тысяч участников в городах Европы, Азии, Африки и Америки. Усилен контроль за местами массового отдыха. По всей стране около 500 зон отдыха, большая часть у водоемов. Под особым вниманием более 300 стихийных пляжей. Милиционеры следят, чтобы не распивали алкоголь в общественных местах, в том числе на пляжах. Сотрудники ГАИ контролируют дорожную обстановку вблизи мест отдыха. В Минске усиливают меры по очистке дворов от автохлама. Как сообщает ОНТ, в столице более 1700 кандидатов в утиль. Ржавые подснежники занимают места месяцами, а то и годами. Технические критерии, по которым авто получает статус автохлам, прописанные в 348-м указе. Минск открывает летний музыкально-туристический сезон. Одна из площадок – историко-культурный комплекс «Лошадский». Сегодня вечером там концертная программа. А еще в выходные в Минске проходит Кубок Беларуси по спортивному ориентированию на стадионе «Динамо» и прилегающие к нему территории. В столице стартовал сезон покоса травы. Работы ведутся по графикам, они

0: Компания «Могилев Моторс» – официальный дилер BLG в Бобруйске и Могилеве.
1: Внимание! Открытие автосалона BLG в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый BLG, бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на blg-bobruysk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
2: Добрый день! Радио

0: Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «7 карат».
1: Только три дня! С 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в 7 карат. А также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно. Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте 7карат.бай.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 5 вечера.

0: Добрый вечер. Радио Рокс.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Семь нот, а эффект рокс.
1: Когда исполнится 100 лет, мне будет интересно, в чем долголетие секрет.

0: когда 100 осеней пройдет.
1: Ваше настроение — наша работа. Рокс.

0: Наши песни.
1: Склонилась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся. А где-то ночью огоньки тихонько светят.

0: Белгидромет обещает завтра ночью по республике до 12 тепла. Днем в Минске и Могилеве до 24, в Бресте до 27, до 23 в Витебске и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Витебске и Могилеве.
1: Женщина моя, невозможная,

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 6 вечера.

0: Реклама.
1: Только три дня. С 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в Синкарат. А также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. Синкарат. Дари себе роскошь. Выгодно. Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте синкарат.бай.
0: Радио Рокс. За ней. Сквозь

0: Белгидромет обещает завтра ночью по республике до 12 тепла. Днем в Минске и Могилеве до 24, в Бресте до 27, до 23 в Витебске и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Витебске и Могилеве.
1: Наши песни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».

здесь от самых чугунных ворот начинается добрососедство. В этом дворике счастье живет.

Белгидромет обещает завтра ночью по республике до 12 тепла. Днем в Минске и Могилеве до 24, в Бресте до 27, до 23 в Витебске и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Витебске и Могилеве.

Белгидромет обещает завтра ночью по республике до 12 тепла. Днем в Минске и Могилеве до 24, в Бресте до 27, до 23 в Витебске и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Витебске и Могилеве.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

Мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом приходит осень. Дождь устал моросить уныло, мне тебя не хватает. О,

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: В Беларуси 9 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

Белгидромет обещает завтра ночью по республике до 12 тепла. Днем в Минске и Могилеве до 24, в Бресте до 27, до 23 в Витебске и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Витебске и Могилеве.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. Грустно.

0: В Беларуси 10 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
2: Ты крути-крути гуся, с «Макслайном» ты крути-крути гуся.
3: Подробности на «Макслайн.бай» и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С «Макслайном».

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио Рокс.

0: Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная по моей головушке.
1: Радио Рокс.

в одиночестве. Я не очень верю в рок и судьбу, что случилось вдруг. Я никак не пойму одиночество, его высочество. Поселилась дом, но выгонять не хочется.

как одинокий волк. Но сейчас я понял, этой жизни толк. Нас всегда страшит одиночество.

Белгидромет обещает завтра ночью по республике до 12 тепла. Днем в Минске и Могилеве до 24, в Бресте до 27, до 23 в Витебске и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Витебске и Могилеве.

Поставь на 7:30 будильник. Помаши с балкона мне легкой рукой. Принимай таким, как есть. Я один такой.

0: жизнь.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: стал бы сам чуть-чуть добрее.
1: Лучшие песни о главном –

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Белгидромет обещает завтра ночью по республике до 12 тепла. Днем в Минске и Могилеве до 24, в Бресте до 27, до 23 в Витебске и до 25 в Гомеле и Гродно. Кратковременные дожди в Минске, Витебске и Могилеве.

ко мне, боль моя. И настигла меня среди белых берез и просила меня, чтоб сложил я о ней песен светлых

0: на Радіо Рокс.
1: Если солнце веселое будет ярким лучом, если музыка новая –

где от случая к случаю мы бываем во сне. Значит, это весна, значит, это любовь.

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

И вроде так осторожно сожмется сердце в комочек, когда пойму, что возможно.

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

мной отлетит все, что в мире не ты и не я. Потому что во всех промежутках от встречи до встречи меньше правды, а больше вранья.

Все нормально, друг мой, все нормально. Но бывает, что порою загрущу. Ты же знаешь, жизнь не идеальна, да и прошлое никак не отпустишь.

Все нормально, друг мой, все нормально. Но бывало, что порою загрущу. Ты же знаешь, друг мой, жизнь не идеальна. Да и прошлое я никак не отпущу. Ты же знаешь. Ты же знаешь, жизнь не идеальна. Да и прошлое никак не отпущу.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.